0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media, at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: молочный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа. Покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 160-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
5: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 1086-3101-330.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
8: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
7: По будням с 7 до 11.
8: Мега-утро на рекорде.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Возможна реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Погода.
1: Какая все-таки разнообразная погода в Самаре. То прохладно, то очень жарко, то нормально, то солнце, то дождь. А сейчас в городе около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен дождь и будет около 28. Ну и, конечно же, у нас всегда на рекорде музыкальное разнообразие. Музыки много, разные. Ну, вся она крутая и бодрящая. Дальше у нас RG и Ария тема. Да, вспомним ее. Good Boys, Blunt Spot и Divac. Slowdown уже через чуть-чуть. Ну а через чуть-чуть, ну, то есть 7 часов, мега утро.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru 18+.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-3-1-125-22-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламный.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Вот мы часто строим планы на Новый год, на лето. А вот на осень кто-то прям что-то планирует? Мне кажется, да. Мы на рекорде точно этим занимаемся. И с некоторыми планами скоро познакомим тебя. Просто подумал, надо бы так чуть-чуть уже понамекать. Конкретные намеки скоро пойдут в эфир, но потом по закону жанра все вообще расскажем. Пока же о планах на это мегаутро. Естественно,

Чал. Ну и так вот несколько раз в день. А еще в телеге Макс идет розыгрыш билетов. А вот какие треки, кстати, ожидаются. Эбин Холлоу. Далее трек «Будильник» от Афроджек. Лукас и Стив. Контрол. Джоэл Кори также ожидается. Предлагаю послушать новинку от Макса Тайлера. Ну и час начинает у нас, как обычно, щит. Офенбах, Miles Away. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Лето.

0: А почему редкие дебилы встречаются все чаще?
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Поменяйте привычный маршрут до работы или до дома потом. Сегодня случайная встреча принесет удачу. Тельцы, пересмотрите свои старые подписки и счета. Пора избавиться от лишних трат. Близнецы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в совершенно новое место. Раки, займитесь мелким ремонтом или обновите домашний текстиль для уюта. Львы, звезды рекомендуют навести порядок в смартфоне и удалить ненужные контакты. Девы, запишитесь на профилактический осмотр. Пришло время мягко позаботиться о теле. Весы, вас ждет неожиданный подарок или ценная посылка, которую вы долго ждали. Скорпионы, проявите чуткость к коллегам. Вовремя предложенный чай укрепит рабочие связи. Стрельцы, удачный день для покупки книг, прохождения тестов или интеллектуальных игр. Козероги, вечер идеален для составления фотоальбома или разбора старых памятных вещей. Водолеи, поделитесь своей любимой музыкой с близкими, это создаст особенную атмосферу. Рыбы, проведите ревизию в планах. Некоторые цели уже потеряли свою актуальность. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

На своем месте, in the mix, кофейная разминка, зарядка, как угодно так и называй. Сейчас я поставлю, как мы называем, да, подборочку треков рекорда, мини-микс. Твоя задача посчитать, отправить ответ, количество в личку телеги, либо в личку ВК, и за это получить приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Сразу троим подарю по двойному пригласу. На абсолютно любой кофе, в любую из кофеен, в любое время можешь отправиться. Считаем сейчас, внимание.

0: Варианты мои тебе пригодятся, возможно. Ну, возможно, наоборот. Помешает даже, как знать. В любом случае, даю их. 4 или 6? 4 трека тут было или 6 композиций. Отправляй четверку, либо шестерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки, собственно, в канале, в ленте, внизу, в углу, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Главное, окажись 10-м, 20-м и 30-м. Но тут от тебя мало что зависит. Тут все зависит от удачи. Ее тебе и желаю.
1: Рекорд. Погода.
0: Можно еще пожелать приятный прохлад, потому что все-таки днем будет жарко. Ну, для кого-то, может быть, не очень прям уж жарко, а для кого-то прям очень. Короче, ну, не холодно точно. Я думаю, мало кому будет холодно. Сейчас в Самаре около 20 уже градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность, возможен дождь. И 28 обещают синоптики. Я тебе обещаю, но тут все, я думаю, сойдутся во мнении, что жарко будет, да? Жаркую музыку. Bebe Rexha, Faithless, далее New Religion и Макс Тайлер, новинка.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: The Mix. Прямо сейчас отдаю приглашение на кофе, по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай, в любую из кофейн Мозаик Кофе Инди, в любое время. Но время нашей утренней разминки неизменно, где мы, собственно, наливаем кофеечек, начинаем мегаутро именно с этой темы. Ставил 15-секундную подборку треков, надо было пересчитать и отправить количество в личку телеги, в личку ВК. Было 6 штук, то есть шестерочку надо было отправить. И вовремя это сделал Федор Ефимов, также Тимур Ермаков и Артем Ковалев. Ну, парни, вам повезло. Федя, Тимур, Тёма, каждому по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти дарю, забирайте. Ну а мы все забираем дальше еще бодрость, еще отличный настрой. Ну и, конечно же, следующие подарки, призы уже в следующих игрушках, они не за горами. Доброе утро.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко в Москве. Они обсудили строительство хирургического корпуса больницы Ивановой, онкологического корпуса городской клинической больницы номер 5 Тольятти и увеличение госзаданий клиникам САМГМУ. Сейчас 3000 операций по 29 направлениям проводятся, а цель еще 500 с лишним пациентов ежегодно, чтобы они получали высокотехнологичную медицинскую помощь. В Самаре ограничено движение из-за проведения международного марафона на Кубок главы города. По ряду улиц возле стадиона «Самар-Арена» нельзя будет проехать с 5 утра до 4 вечера в субботу, 22 августа. В этих же местах запретят остановку и парковку транспорта уже накануне вечером, 21 августа. Жители Новокуйбышевска оправдали по делу о домогательствах Шарм-эш-Шейхе. Мужчина случайно задел рукой женщину, споткнувшись о шезлонг. Ее супруг потребовал 10 тысяч долларов. После отказа россиянина задержали. 18 числа суд оправдал его по основным обвинениям, но оштрафовал на 10 тысяч египетских фунтов. Это около 17 тысяч рублей. Прокуратура подала апелляцию. Российские дипломаты добиваются возвращения мужчины домой. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Рекорд.

0: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7:48 в Самаре, мы продолжаем разыгрывать билеты на футбол, но уже на следующий матч. И какой матч? Региональное дерби в это воскресенье, 23 числа, Кронкрылья Советов на Самара-Арена. Для детей старше 6 лет. Мы разыгрываем билеты везде, где можно. И в Макс-канале, и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все подробности в закрепе, там все просто. Ну и в эфире несколько раз в день сообщаем тебе о том, что может прозвучать свисток арбитра в одном из треков в ближайшие там минуты, ну, ближайший час. А потом в конце часа спрашиваем тебя, в какой теме этот сигнал был зашит. Ты угадываешь, либо вспоминаешь, если внимательно слушал, и отвечаешь. Два фрагмента сейчас вот я поставлю. Выбирай первый либо второй, в каком из двух предложенных треков был свисток арбитра. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Остановись, ну давай 23 по счету, 23 числа матч, и забирай два билета. Неважно, куда ты пишешь, в личку телеги, еще раз, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, все сообщения приходят все равно в одно окно. Но важно другое. Во-первых, у скажи номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. И у тебя фан-айди обязательно должно быть. Если его нет, но есть у кого-то, кто может пойти и хочет пойти на матч, ты готов сдарить билеты, либо ты готов сделать там сегодня-завтра, то вперед. Итак, внимание, первый фрагмент.
0: Музыка качает, как стадион, полный болельщиков.

0: либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, номер телефона. Не забудьте сказать, какая тема была со свистком арбитра в этом часе. Становись 23-м по счету и забирай 2 билета на областное дерби «Акрон Крылья Советов».
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент столбик термометра находится около цифры 21 со знаком плюс. По данным Яндекс Погоды, днем вероятность осадков имеется и до 29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 3 балла. Местами затруднения. Относительно все спокойно, свободно. На дорогах есть, конечно же, небольшие какие-то заторы, но они не такие уж и долгоиграющие. Но давай отметим революционную перед Москвой, конечно, от Подшипниковой на 22-м. Скапливаются машины перед заводским. На заводском от Кирова до Кабельной. Очень плотное движение на новом вокзале, естественно. Где-то от Карла Маркса до Фадеева и от Москвы до Новосадовой.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь. В единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
3: Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» в разделе «Автокредиты». Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Да, первый пошел, как говорится, первый розыгрыш на региональное дерби состоялся. Но сейчас подводим его итоги. Да, мы начали розыгрыш, большой розыгрыш билетов на матч «Акрон Крылья Советов» в это воскресенье. Мероприятие для детей старше 6 лет. Самара-арена. Билеты у нас в телеге и в Максе разыгрываются в закрепе, все подробности. И в эфире несколько раз в день. Предупреждаем, что скоро можешь прозвучать свисток арбитра. Ты его как-то, не знаю, палишь в эфире. Запоминаешь тот трек, когда он прозвучал. Либо не запоминаешь, вообще в принципе, ты можешь в любой момент подключиться, и тут бац, в конце часа розыгрыш, мы спрашиваем, в какой из двух тем предложенных, да, ставим отрывки, ну, прозвучал вот этот вот свисток. Можешь же просто угадать. Из двух вариантов выбираешь первый, второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2, становишься 23-м по счету, билеты твои. Вот все так случилось у Лили. Лили, здравствуй еще раз. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, ты слышала прям трек со свистком, либо угадала? Интуиция включилась у тебя.
2: Честно, интуиция.
1: Да? А ты когда включилась? Давно ли ты с нами этим утром?
2: Само утро.
1: Ну, то есть ты слышала, скорее
2: всего,
1: пока
2: ехала на работу.
1: Да, но забыла, как в школе мы говорили, да? Знала, но забыла. Лили, я тебя поздравляю. Во-первых, какую цифру ты в итоге отправила? Ты хоть запомнила? Правильный ответ же надо озвучить. Лили, я тебя поздравляю. Билеты твои, кого возьмешь с собой на матч?
2: Надо подумать.
1: Подумай. Ну, у тебя фан-айди есть, то думай вот в сторону тех, у кого тоже есть паспорт болельщика, либо кто готов его сделать. Желаю тебе хорошего четверга, отличных выходных и прям яркого, надеюсь, завершения выходных в воскресенье на матче. А розыгрыш только стартовал, сегодня-завтра разыгрываем, не пропускай. Дэнс лето.

устал. А в личку телеги либо в личку ВК пиши фоточки просто текстом. Ну и вот опрос мы сегодня организовали. Какой будет сентябрь, на твой взгляд? Ну вот, теплым и солнечным. Хотя, если уж прям точным быть, то сентябрь в Самаре будет теплым и солнечным, и теплым и дождливым. Потому что эти два варианта одинаковые. Количество голосов практически что в телеге, что в Максе набирает. Но было бы странно, да, если бы синоптики в эфире так вот говорили. У нас там сегодня будет тепло и солнечно, тепло и дождливо. Там, не знаю, холодный туман. Хотя иногда, кстати, они так говорят. Чего я тут их оправдываю как-то? Ну, в общем, каким будет сентябрь? Крутым он будет, если оставаться в компании первой танцевальной. Ну, по крайней мере, чуточку, как минимум, круче мы его точно сделаем. А вообще, тепло, солнечно, тепло, дождливо, холодно, солнечно. Прям вот как музыка на рекорде. Она разная, да? Но, безусловно, вся крутая. Впереди Фил.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Поменяйте привычный маршрут до работы или до дома потом. Сегодня случайная встреча принесет удачу. Тельцы, пересмотрите свои старые подписки и счета. Пора избавиться от лишних трат. Близнецы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в совершенно новое место. Раки, займитесь мелким ремонтом или обновите домашний текстиль для уюта. Львы, звезды рекомендуют навести порядок в смартфоне и удалить ненужные контакты. Девы, запишитесь на профилактический осмотр. Пришло время мягко позаботиться о теле. Весы, вас ждет неожиданный подарок или ценная посылка, которую вы долго ждали. Скорпионы, проявите чуткость к коллегам. Вовремя предложенный чай укрепит рабочие связи. Стрельцы, удачный день для покупки книг, прохождения тестов или интеллектуальных игр. Козероги, вечер идеален для составления фотоальбома или разбора старых памятных вещей. Водолеи, поделитесь своей любимой музыкой с близкими, это создаст особенную атмосферу. Рыбы, проведите ревизию в планах. Некоторые цели уже потеряли свою актуальность. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Я тут, по-моему, с утра, да, у нас звучало, слышал. Отбивочка такая, типа, танцевальная музыка, она как вода, освежает, заряжает, придает сил. Сейчас освежать, заряжать будем в прямом смысле водой. Фирменной, артезианской, рекордной, в брендированных бутылочках с логотипом первой танцевальной. Все это от производителя «Кристальная». И так мы этим занимаемся вообще целое лето уже. Звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить» и дарим минералку рекордную. И называем слушателя H2Ошником. Если ты еще не в игре, пиши, потому что когда мы, собственно, устраиваем розыгрыши, мы случайным образом выбираем участника. Шанс равен тех, кто давно написал, и тех, кто совсем не надо. И неважно, куда ты написал, можно это сделать, написать в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нашем канале, в ленте, в нижнем углу, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Ну и еще немаловажно, чтобы ты ответил на звонок. Тогда ты станешь H2Ошником и водиться будет твоей. Ну и, естественно, всех мы спрашиваем, все ли ты заберешь, что у нас на кону, либо поделишься со следующим участником. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. Вот, и ты тоже можешь принкнуть тем, кто делится, и тем, кто берет и все забирает, все свое себе. Вот, сейчас на кону 5 штучек, через несколько минут поиграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент 22 градуса. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем около 28, переменная облачность и, возможно, небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 3 балла, местами затруднения. На заводском шоссе от профильной до 22-го партизда проблемы. На улице Аврора очень плотное движение, стороны аэродромной, ближе к Марии Торезе и до Дыбенко. На революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Московского шоссе, на Московском от 22-го партизда до Советской Армии, Советской Армии перед Москвой, на Новосадовой, точнее, на Нововокзальной перед Новосадовой. Ну, еще можно отметить Москву от Ташкентской до Димитрова. Тоже есть небольшой затор в наличии. Ну, а у нас есть крутая музыка. Дальше шведская хаус-мафия с новинкой и RG Paul Oakenfold Resurrection.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Задумщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
10: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, 4. ОГРН 1086-3-31001-330.
11: В Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.25, Самаре, сейчас будем будить слушателя одного с помощью воды. Нет, ведром холодной воды мы не окатим его, нет, конечно же, а подарим артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках с логотипом с нашим от производителя «Кристальная». Несколько раз в день все лето разыгрываем минералочку рекордную. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, обязательно с номером телефона. Если участник отвечает на звонок, все, он становится H2Ошником и забирает водицу. Правила очень простые, действительно достаточно ответить на один звонок. Вопрос мы один только задаем, и то от него зависит только, сколько ты заберешь с собой. И ты решаешь, то есть не от правильного, какого-то неправильного ответа зависит, ты просто решаешь, все забрать или не все. Так, будем сейчас дозваниваться до участника. Я скажу сначала, сколько у нас воды. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились, конечно, что же надо, все забираете. Сейчас 5 бутылочек, и мы звоним Николаю, 0144. Последние цифры номера мобильника. Я надеюсь, Коля ответит на звонок. То есть выполнит не то, что программу минимум, чтобы выиграть, а вообще программу максимум, потому что больше ничего не надо делать. Отправить «хочу пить» с номером телефона и ответить на звонок, как вам звоним. Кстати, позвонить можем и не один раз, на самом деле. Имейте это в виду. Кто уже H2Ошник или кто там не взял трубку как-то. Ну и, естественно, кому еще не позвонили, тоже все может произойти. Играем несколько раз в день, все лето. Вот. Коля все-таки, мне кажется, примкнул к тем, кто не отвечает на звонки у нас, да? К сожалению, пока что не в ряды H2Ошников у нас Николай попадает. Да подождите, сейчас еще пару гудков. Давайте раз. И все. И два. Нет. Увы, Николай. Он меня не слышит, наверное, да, раз он не берет трубку. К сожалению, но все возможно. Вот как раз-таки Николай относится к тем людям, кому мы можем повторно позвонить. Вообще, в принципе, любому мы можем повторно позвонить, если заявочка есть у нас в наличии. Пиши «хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Когда следующая игра, мы заранее предупреждаем в телеге и в Максе. Посты такие с напоминаниями постоянно выходят. Ну, а в ближайших планах у нас рубрика «Засада». Выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в телеге, да, и в Максе под постами с таким названием «Засада» прямо в комментариях.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33 в Самаре. Читай твои сообщения в засадах, которые поступают в телеге, в Максе, в личку телеги, в личку ВК. Делись информацией прямо сейчас в режиме реального времени. Почитаю. Ты можешь сам зайти почитать, что имеется в наших информ-каналах. Ну, а я сейчас буду озвучить оттуда и то, что нас приходит в личку, тоже прилетают. Какие сообщения. Так, пост Мехзавод, пост моя, очень много сообщений, как обычно. В принципе, на то он и пост. Так, далее. Старый Загор, Березовая аллея в обе стороны. Стайный партизанский Дирбес. Ну, энное количество минут назад сообщение пришло. Южный пост, Аврора промышленности из города Пархаус на Дублёре. Алексеевка, так, не, в сторону Оренбурга. Пост моя, так, опять-таки, был. Было. Так, Постамбар в город. Так, далее. На что еще нужно обратить внимание? Ты пишешь не только, конечно, о патрулях, но и вообще, в принципе, где какие сложности, может быть, на дорогах, там необычные пробки, ДТПшки, может быть, неработающие светофоры. Обо всем можно, конечно, писать и нужно писать. Так, про Пархаус несколько прям сообщений прилетело. Спасибо большое за информацию. Так, дальше. Долотный переулок в сторону Пугачевского тракта. Спасибо тоже. Ну и мне кажется, все, да, обновляю. Что еще может быть новенького есть у нас? Да все, в принципе, озвучил, что есть. Если будут новые данные, прям заходи в телегу Макса и пиши в комментариях. Да вообще, в принципе, о ситуации на дорогах. Если что-то где-то заметил, о чем ты хочешь рассказать, а уж тем более, если у тебя есть фото-видео, присылай в личку телеги и в личку ВК. Аккуратен будь на дорогах. Соблюдай правила дорожного движения, конечно же. И оставайся в компании «Первый танцевальный». Далее у нас Бауса, Магнетик и рубрика «Трэш-пати».
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: Амода C7. Собрать взгляды.
15: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
16: А выбрать нужно только одну?
17: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.43 в Самаре. Так, я даже не знаю, как проанонсировать этот трек, который мы сейчас будем слушать. Я напомню, что мы здесь ставим неформатные композиции, которые чем-то выделяются, разных стилей, разных направлений. Ну что может быть трэшового? Да все что угодно. И манера исполнения, и текст, и музыка. Ну что-то достаточно чего-то одного. А может быть и ничего трэшового не быть в композиции, вот серьезно. Но есть какие-то особенности, поэтому в этой рубрике... Да вообще, в принципе, эта рубрика носит такое название со стародавних времен, просто не меняем его. А так вообще достойные могут быть композиции. Это я сейчас оправдываю себя, потому что поставлю сейчас этот трек. Потому что к исполнителю претензий никаких вообще. Но песня должна, наверное, прозвучать. Все-таки давай послушаем. Жду твоих комментариев, реакции твои, смайлики. Можно что-то побольше написать, чем смайлик. Я думаю, что есть что, будет что написать. В личку телеграм-канала отправляй сообщение, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, в конце темы все озвучиваю. Ну и по традиции задаю вопрос по тексту. Как-то такая мотивашка, да, дослушать до конца, не убавить. За правильный ответ пару билетов в кино задарю. Хотя мне кажется, сегодня тебе не надо мотивировать особо дослушать до конца. Но, кстати, надо дослушать до конца, то какая-то там кульминация в конце есть. Поехали.
0: Это трэш-пати на рекорде.

0: это трэш-пати на рекорде.
1: Как

вообще прям светится у нас тут Телеграм и личка ВК. Ну, сообщение все в одно окно приходит, хорошо. Это окно светится у нас. Очень много огонечков, да? Так, парень, береги свои нервы. Здесь вот от Дмитрия.

0: ну здесь вот смеющиеся смайлики. Некоторые текстом смех свой написали, ахаха, типа, да? Так, вот это Лев написал, да, Иришка тоже написала. Так, душещипательная, прикольная, улыбательная композиция. Это такой, рецензия такая от Дмитрия. Так, так, так, ух! Просто короткое междометие сообщение от Василия пришло. Так, Жиза, вот, кстати, пришло сообщение от Леонида и от Алексея тоже. Угу. Так, ну, смайликов, конечно, ну, спасибо большое, спасибо. Теперь вопрос по тексту, чисто для галочки, на самом деле, задам его тебе. Скажи, пожалуйста, какая шоколадка упоминалась в данной композиции? Даже варианты не буду давать, а то уж совсем легко. Какая шоколадка упоминалась? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно, куда ты написал. Становись 40-м по счету и забирай пару билетов в кино. Итак, какая шоколадка упоминалась в данной песне?
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 24 градусов, уже по данным Яндекс.Погоды днем 28. Небольшой дождь, кстати, возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности наблюдаем на улице Авроры, Южном мосту, от Южного шоссе до Заводского шоссе. Проезд занимает где-то около 10 минут. Так, на выезд у нас обычно Южка стоит, сегодня не стоит. Вот, пока, по крайней мере. На Москве проблемы перед Революционной начинаются до 4 проезда. На Революционную Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы. На Московском еще 22-го проезда до Советской Армии. Советская Армия перед Москвой с двух сторон. Карл Маркс и Старозагоры перед Советской Армией. Как будто бы на Карл Маркса дольше, ты представляешь, чем на Старозагоре сейчас. На Заводском от Кирова до Кабельная, от гаражного проезда до 22-го проезда тоже небольшие проблемы. На Уральской это заезд до Юшки. Тоже сложности.
1: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
2: Замуровали с двух сторон Зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
3: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
7: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки их получения на «Аврора.ру».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
11: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
18: Реклама в Самаре. 212-99-90.
19: Рекорд. Новый трек на рекорде.
20: Feel

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, ну и подводим итоги рубрики «Трэш-пати». Если думаешь сейчас, о, неформатный трек какой-то просто еще. Нет, ты его уже пропустил. Кто не пропустил и поучаствовал в розыгрыше, внимание, правильный ответ, ну, все его знают. Мы сегодня слушали, ну, прям душераздирающую историю про детскую любовь, видимо. И какая шоколадка там упоминалась, спрашивался, ну, Твикс упоминался, конечно, почти все верно ответили. Так, вовремя это сделала у нас Анастасия Коплова. Последние цифры номера мобильника 58-91. 58-91. Я тебя поздравляю. И билет в кино тебе вручаю. Остальные не грустим, ждем другие игрушки. Ну а трек «Трэш-пати», если ты пропустил, либо он тебе очень понравился, а судя по смайликам, очень многим понравился. Да, этот трек уже в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», а также в группе ВК. Напомню, по хэштегу «Трэш-пати» можно найти все предыдущие выпуски. Все, идем дальше. В финале часа, ну, на стыке двух мегутренних часов, у нас новиночка от Рафаэла «Gotta Be Cool».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.

9.02. В Самаре на календаре 4-20 августа. Насыщенный сегодня денек, но у нас на рекорде все дни такие. На самом деле много игрушек, активности каких-то, музыки, естественно, очень-очень-очень много. В этом часе мы продолжим розыгрыш, который недавно стартовал, билетов на областное дерби «Акрон Крылья Советов». По правилам, в одном из треков может прозвучать все столько арбитров. В конце часа, ближе к финалу, до 60 минутки, спрашиваем тебя, в какой из двух композиций был этот свисток. Выбирай верную, становись нужным по счету и забирай билеты. Но я еще про календарь говорю. Очень много каких-то примечательных дат. Сегодня день рождения Чебурашки, на секундочку, день рождения букваря, Всемирный день комара, день кукурузы, Всемирный день картофеля фри, а еще Всемирный день лени. И вот мы не поленились и устроили опрос, какое дело ты уже продолжительное время откладываешь. Вот откладываешь. Из-за лени, неважно из-за чего. Вот какое дело ты продолжительное время уже откладываешь. Пиши первое, о чем ты вспомнишь в телеге в Максе под опросами в комментариях. Ну, если вдруг стесняешься, то в личку телеги, в личку ВК. Итак, какое дело?

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:10, и прямо сейчас познакомлю тебя с прогнозом астрологов, что они там нам рекомендуют. Овны, поменяйте привычный маршрут до работы либо до дома. Сегодня случайная встреча принесет удачу. Тельцы, пересмотрите свои старые подписки и счета, пора избавиться от лишних трат. Близнецы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в совершенно новое место. Раки, займитесь мелким ремонтом или обновите домашний текстиль для уюта. Львы, звезды рекомендуют навести порядок в смартфоне и удалить ненужные контакты. Девы, запишитесь на профилактический осмотр. Пришло время мягко позаботиться о теле. Весы, вас ждет неожиданный подарок или ценная посылка, которую вы долго ждали. Скорпионы, проявите чуткость к коллегам. Вовремя предложенный чай укрепит рабочие связи. Стрельцы, удачный день для покупки книг, прохождения каких-то тестов и интеллектуальных игр. Козероги, вечер идеален для составления фотоальбома или разбора старых приятных вещей. Водолеи, поделитесь своей любимой музыкой с близкими, это создаст особенную атмосферу. Рыбы, проведите ревизию в планах, некоторые цели уже потеряли свою актуальность. В телеге Макси можно переслушать, гороскоп прочитать в группе ВК, а я почитаю твои сообщения. Сегодня Всемирный день лени, ты рассказываешь, какое дело ты уже какое-то время продолжительное откладываешь. Вот напиши первое, о чем подумаешь, вспомни, что в телеге в Макси под опросами, в комментариях, либо в личку в телеге, в личку ВК, куда угодно пиши, почитаю уже совсем скоро. Так какое дело ты уже какое-то время откладываешь? Рассказывай.

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 9.17 уже в Самаре. Читай твои первые сообщения на тему, какое дело ты уже долгое время откладываешь. А сегодня Всемирный день лени, вот поэтому такой опрос. Ну, конечно же, если не хочешь прямо всех на виду, можно писать в личку телеги, в личку ВК. Некоторые так и делают. Пока что вот туда в основном сообщения и прилетают. Ну и в Максе в телеге опрос организовали, можно писать в комментарии. Тут уже прям несколько сообщений про абонемент в спортзал. Так, вот Лен купил весной, Андрей купил в июне, но все планируют, видимо, осенью, да, пойти как-то так. Вот Дмитрий так написал: пойду в спортзал в сентябре, пока откладываю с мая. Все пытаюсь разобрать балкон, пишет нам Анна. Окно на кухне не помыло весной. Переживаю, до сих пор откладываю. Что еще? Разобрать стол. Так много коробок от телефонов скопилось у нас от Дмитрия. Сообщение: уже 2 месяца не мою машину, пишет там Константин. Сериальчик откладываю. Все, никак не, руки не дойдут начать смотреть. Какой, кстати, почему не уточнила Катя? Но тоже в личку, кстати, а что тут такого? Можно же у всех на виду написать телеги, в Максе, в комментариях под опросами. Пишите, а я продолжу озвучить совсем скоро, какое дело ты уже долгое время откладываешь. Рассказывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, днем 28. Вероятность небольшого дождя имеется. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения, сложности. Сейчас на Южном шоссе от поста в город едем около 20 минут. Далее. Революционная практически от Мичурина и до Гаражной. Москва от Революционной до 4-го проезда, от Потапова до Аврора, 22-го до Советской Армии. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, как обычно. Ну, в принципе, все, наверное, такое самое крупное, основное озвучил. Ну, самая такая пробка топовая, ну, не знаю, в кавычках, наверное, ну, самая долгая, наверное, долгоиграющая 20 минут, это «Юшка в город». Кельвин Харрис дальше с нами, ждем, и хит от Хюгель скоро-скоро.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Эволют. Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2. Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк», АО «Банк ВТБ» в разделе «Автокредиты». Не оферта. Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
4: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 0830.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-22-0-1-0-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: 9.29 на часах, о некоторых новостях. В Самарском аэропорту больше 15 рейсов задерживается, один в Москву отменен. Ранее в Крумыче вводили ограничения из-за режима беспилотной опасности. Сейчас воздушная гавань открыта и объявлен отбой. Склад ВБ под Самарой могут восстановить после атаки БПЛА. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости восстановить поврежденные логистические центры, в том числе с помощью государства. Напомним, Валберес Новосемейкина выгорел почти полностью, от него остался только административный корпус после атаки 2 августа. В это воскресенье в Самаре усилит транспорт у стадиона к матчу «Акрон Крылья Советов». Автобусы будут езжать на территорию, ну а после для развоза зрителей подадут дополнительный трамвай и также автобусы. С дублера Московского шоссе можно уехать и остановки улицы Дальние. А также на 34-м и 41-м с площадки у дублера Московского шоссе Алматинской по направлению в центр города. Я напомню, что мы на региональное дерби разыгрываем даже билеты. Даже. Мы на все матчи практически разыгрываем билеты домашние, которые проходят на стадионе «Самара-Арена», в том числе на «Акрон Крылья Советов». Напомню, в любой момент может прозвучать свисток арбитра, но мы заранее предупреждаем, что в этом часе может прозвучать этот сигнал. Лови его, а потом, когда мы спрашиваем, в каком из двух треков свисток имел место, отвечай, своевременно отвечай и забирай билеты. В этом часе, кстати, будет розыгрыш.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействуйте до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир». Пас, порядки и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
13: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: В «Ленте».
16: Топ-5 покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: Амода C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
25: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
26: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
27: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
28: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
29: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Очень яркий матч будет, принципиальный матч в это воскресенье. Самара-арена, региональное дерби, Акрон, Крылья Советов для детей старше 6 лет. И у нас, естественно, на рекорде большая раздача пригласительных туда. В Макси, в Телеге дарим, и в Макси 4 человека, и в Телеге 4 получит по 2 приглашения. Ну и в эфире несколько раз в день. Предупреждаем в начале часа, что в ближайшие 60 минут может прозвучать свисток арбитра. Ты его слышишь, запоминаешь тему, во время которой сигнал, да, появился. Ну и потом в конце часа, вот как сейчас, да, 9:46 на часах, спрашиваю тебя, в каком из двух треков свисток арбитра был. Ставлю два фрагмента, ты выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение, как бы все собираются в одном месте у нас на одном мониторе. Главное другое, да, две вещи, два момента. Фан-айди обязательно, если у тебя его нет, и ты готов сделать сегодня, завтра, то тогда давай, гоу, участвуй. Ну или, может быть, кто-то у тебя с паспортом болельщика готов и хочет пойти на этот матч. Можешь смело подарить, и, ну, то есть поучаствовать, выиграть и подарить. Ну и номер телефона обязательно указывай. То есть пиши цифру 1 либо цифру 2 и номер телефона свой, чтобы могли с тобой сейчас связаться. Итак, в каком же из двух предложенных треков прозвучал свисток арбитра? Вариант номер 1.

0: цифру 1 или цифру 2 и номер телефона в личку Сеги, либо в личку ВК. Жду 23 по счету, ну, тоже 23 августа матч.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 28, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой небольшие сложности. На Южном мосту в город от Южного шоссе до Заводского шоссе. Ну, как бы там прям пробка была. Сейчас вроде все рассосалось, да, разъехались. Но, тем не менее, небольшие проблемы есть. И на улице Аврора, стороны аэродромной до Дыбенко. Плотное движение. На Революционной от Гая до Гаражной. Ну, и, в принципе, по большому счету все. Тиесто дальше с нами и Бенни Бенасси.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 9:56, Самаре очень интересный матч будет, ну, дерби, да, областное дерби. Акрон Крылья Советов в это воскресенье на Самар-Арена для детей старше 6 лет. И у нас большая раздача билетов на рекорды продолжается в Макс-канале, Телеграм-канале и в эфире. Несколько раз в день предупреждаем, что в этом часе может прозвучать свисток арбитра. Ты запоминаешь трек, когда этот свисток появляется. Ну и в конце часа мы тебя спрашиваем, в какой из двух композиций сигнал был. Выбирай первый, второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2, становись 23-м по счету, потому что 23-го числа матч, все логично, и забирай билеты. И вовремя ответил в этом конкретном розыгрыше у нас Евгений. Жень, привет еще раз.
2: Доброе утро.
1: Выходные у тебя или как? Какой-то график такой обычный, как у большинства?
2: Выходные, все нормально.
1: Все прекрасно, значит, в воскресенье нормально, спокойно пойдешь на матч. И кого с собой возьмешь?
2: Конечно, семью. Еще пару билетов придется докупить.
1: Да, или выиграть, кстати. Продолжается у нас розыгрыш здесь и еще в наших каналах. Жень, ну, давай озвучим правильный ответ, кстати, какой надо было трек выбрать. Первый, второй?
2: Второй трек.
1: Не уверен это. Наугад, наверное, отвечал, да? Или нет?
2: Нет, кстати. Кстати. Именно слушал.
1: На секундочку, да, вообще-то. Да, Жень, ну все, хорошего тебе четверга, да, хорошую пятницу, отличной субботы и круто в воскресенье сходить на футбол. А розыгрыш, да, продолжается. Напомню, в телеге, в Максе, там по 4 человека мы одарим каждому по 2 билета. Ну и в эфире тоже продолжается розыгрыш на областное дерби Акрон Крылья Советов.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

10.02 в Самаре. Вот что никогда не лень делать слушателям рекорд, так это участвовать в розыгрышах на первой танцевальной. Не, ну серьезно, даже если тебе то, что мы разыгрываем, вот, может быть, не особо подходит. Вот много кофе мы разыгрываем, например. Да, может быть, ты кофе не пьешь. Ну, так можно отправиться в кофейню на чай, например. Или вот на футбол разыгрываем. Может быть, ты вообще с футболом на «вы». Да, или у тебя там фан-айди нет, да, и не сможешь сделать. Ну, так можно же всегда кому-то задарить. Воду мы еще минеральную, рекордную, фирменную, в брендированных бутылочках разыгрываем. Но тут, конечно, не могу сказать, что ты воду не пьешь, да? Ну, пьешь же наверняка. Но бутылочек-то несколько. Можно поделиться, да? Мы много бутылочек разыгрываем. Это круто, здорово. Сегодня Международный день лени просто. И мы выясняем не то, чтобы тебе лень делать, да? Не то, что тебе лень, а вот то, что ты откладываешь. Ну, видимо, лень, да. Может быть, поэтому. Какое дело ты уже продолжительное время откладываешь? Пиши в телеге Макси под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК, как многие делают. Я почитаю, возможно, совсем скоро. И для бодряков, кстати, разыгрывать будем и кофе, и воду, все это скоро-скоро. Для бодряков Афроджек.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Поменяйте привычный маршрут до работы или до дома потом. Сегодня случайная встреча принесет удачу. Тельцы, пересмотрите свои старые подписки и счета. Пора избавиться от лишних трат. Близнецы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в совершенно новое место. Раки, займитесь мелким ремонтом или обновите домашний текстиль для уюта. Львы, звезды рекомендуют навести порядок в смартфоне и удалить ненужные контакты. Девы, запишитесь на профилактический осмотр. Пришло время мягко позаботиться о теле. Весы, вас ждет неожиданный подарок или ценная посылка, которую вы долго ждали. Скорпионы, проявите чуткость к коллегам. Вовремя предложенный чай укрепит рабочие связи. Стрельцы, удачный день для покупки книг, прохождения тестов или интеллектуальных игр. Козероги, вечер идеален для составления фотоальбома или разбора старых памятных вещей. Водолеи, поделитесь своей любимой музыкой с близкими, это создаст особенную атмосферу. Рыбы, проведите ревизию в планах, некоторые цели уже потеряли свою актуальность. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Dance, later.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.16 в Самаре. Лето продолжается. Да, если лето продолжается, пусть 20 августа, все равно продолжается. Ну, главное, ну, в душе, чтобы вообще никогда не завершалось. Ну и продолжается наша летняя игрушка. Становись H2Ошником рекорда, выигрывай рекордную минералку. Да, рекордную. Начали производить свою минеральную воду. Но, ну, не сами, конечно, заводика своего у нас нет. Зато есть бренд Кристальная. И, собственно, Кристальная и выпускает рекордную воду, артезиан. Воду в брендированных бутылочках с логотипом первой танцевальной. Но такая только у победителей нашей летней игрушки есть. А победителей, конечно, много. Все лето играем и продолжаем этим приятным занятием заниматься. Несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». Это заявка на участие. Если участник, собственно, отвечает на звонок, то получает воду, энное количество бутылочек и становится H2Ошником. Вот, кстати, чему равно N, это уже мы вместе с тобой решаем. Ну, как ты решаешь, я давлю на тебя как-то. Пытаюсь, не знаю, поменять твое решение, независимо от того, какое оно, собственно. Ну, в общем, можно поделиться с другим участником частью выигрыша, а можно не делиться. У нас всегда на кону 4 штучки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, опять-таки, делились. Через несколько минут 5 бутылочек разыграем, либо поделим, я уж не знаю. Напомню еще раз, хочу пить, пиши, если ранее этого еще не делал, в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Главное, чтобы у тебя в заявке присутствовал номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент столбик термометра находится около отметки плюс 25. Уже по данным Яндекс Погоды днем 28. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности на заводском от профильной и до 22-го партъезда. Такие небольшие проблемы. На улице Авроры от Дебенко до Марии Старезы. На Революционной от Гая до Гаражной. На Нововокзальной от Мирной до Старзагоры. Олимпийская перед Ракитой тормозит. Чуть-чуть еще Карл Маркс и магистраль Центральная. Тоже перед Ракитовским шоссе.
0: Рекорд. Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити». 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
10: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:23 в Самаре, я сейчас посмотрел кое-куда и прям не то чтобы ужаснулся, но если ужаснулся, то приятно. Я посмотрел список H2Ошников рекорда, какой он огромный. Ну потому что мы все лето играем, разыгрываем брендированную воду рекорда, и действительно очень много людей уже получили водицу в фирменных бутылочках с логотипом рекорда. Все это от бренда Кристальная. Надо, кстати, заморочиться как-то, может быть, статистику какую-то выдать, да? А вот кто чаще делится рекордной водой? По нашим правилам мы звоним участнику, если он отвечает на звонок, он получает воду, энное количество бутылочек, и он может забрать все, либо поделиться со следующим игроком. Вот кто чаще делится, парни либо девушки, например? Ну, могу точно сказать, что большинство из вас делятся. Почему? Ну, иначе бы все бы по чуть-чуть выиграли. Ну, как по чуть-чуть? По 4 бутылочки, да, так нормально. Забирали бы каждый раз и все. Но нет, нет. Многие по 3 бутылочки делятся, многие... многие по 3 бутылочки. По одной перекладываем на следующие игры. Ну, и есть люди, которые, конечно, там целыми палетками забирают воду, которые не делятся. И, в принципе, нам все равно, делишься ты, не делишься. Вот чтобы от души главное все шло. Итак, звоним, отвечаешь на звонок, получаешь воду, решаешь, поделиться либо нет. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот сейчас 5 штучек. Звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». Если ты еще не написал, напиши. Шанс равный у тех, кто в начале лета написал, и у тех, кто 10 минут назад написал. Главное, чтобы в заявке присутствовал номер телефона. И неважно, да, куда ты пишешь, в телегу либо в ВК. Будем звонить сейчас Дмитрию. 4025, последние цифры номера мобильника. 5 бутылочек он может забрать. Либо 3, а 2 мы на следующую игру перекинем. Это все зависит от Дмитрия. Самое главное, чтобы он ответил на звонок и стал автоматом H2Ошником рекорда. Дмитрий, ждем тебя. Это я сейчас на случай, если вдруг Дмитрий нас слышит. Да, но Дмитрий, возможно, нас не слышит. А может быть, слышит, а мы Дмитрия не слышим. И гудки, и какие-то как-то не появляются, гудков не слышим. Но вот они появились. Теперь надо Дмитрию появиться, да? По логике. Дмитрий, 4025. Дмитрий Владимирович, кстати. Кстати, уже не первый день за ним игроку, где ни фамилии, ничего. Имя, отчество. Алло?
2: Привет. Абонент пока не может подойти к телефону.
1: Так, это и не Дмитрий, и не Владимирович.
2: Я помогу вам записать.
1: Ну ладно, все, пока не, я с тобой разговаривать не буду. Только с Дмитрием хотелось поговорить. Может быть, еще поговорим в следующий раз, потому что игра продолжается, все заявки в действии. И о тех, кто выигрывал, и о тех, кто не выигрывал. И о тех, кому мы так и не позвонили еще пока что. Дэнс-лето, летняя тема, все это в самом разгаре. Когда следующая игра, предупредим в телеге Максе, Радио Рекорд Самара. Если что, еще ты не написал вдруг «хочу пить», напиши «хочу пить» и номер телефона.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:30 на часах на Самарской области. Сегодня сбили БПЛА. Силы ПВО за ночь прихватили и уничтожили 726 беспилотников над российскими регионами, сообщила Минобороны России. С задержками идут 6 поездов на Куйбышевской железной дороге. В Ульяновской области сегодня произошло временное отключение напряжения контактной сети, сообщает перевозчик. В Самарской области стоимость бензина за неделю не изменилась. Об этом сообщает Самара-Стат. Согласно статистическим данным, заодно уж сообщим, подорожали яблоки, куриные яйца и сахар, подешевели овощи, куры и сосиски. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В ленте. Играйте в ленту «Манию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Dennis со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего.
16: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за

0: его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 10:47 в Самаре, и давай-ка в финале часа еще закрепим все кофейком, приглашением Мозаика Фентин, абсолютно любой кофейный напиток. Сразу троих позову на кофе, каждому подарю по двойному приглашению. Наши правила очень простые, в конце мигутренних часов спрашиваем тебя, какая тема была ранее в эфире, какой трек-будильник бодрил, ты вспоминаешь, либо гадаешь, если недавно присоединился, выбирай, вот сейчас поставлю два отрезочка, первый либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное стать 10-м, 20-м или 30-м. Варианты такие, первый трек. Трек номер 2. Какой из них был в этом часе? Вспоминай, либо доверься интуиции, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Да, жду 10, 20, 30. Сейчас в Самаре 26 градусов, по данным Яндекс Погоды, чуть теплее, ну или жарче, как угодно. Будет 28, небольшой дождь возможен, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас на 4 балла, местами затруднения. У нас сложности на заводском, от кабельной до 22 партиезд, да, есть на Москве. В Московском штате Николая Панова и до 4-го проезда, где-то все 10 минут занимает. Революционная от Гая до Гаражной, Авроры от Дыбенко до Марии Стареза тоже скапливаются машины. На Новом вокзале от Карла Маркса до Старозагора, от Москвы до Новосадовой и Карла Маркса немножко перед Ракитой.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет. Лет.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Да и по утрам в качестве дополнения к музыкальным бодрякам еще есть кофейные. Очень просто разыгрываем приглашение на кофе. Мозаик Кофе Интин. Абсолютно любой кофе, в любую из кофеен, в любую из локаций. В любое время можно туда отправиться. В конце утренних часов спрашиваем тебя, какая из двух предложенных тем была ранее. Нужно выбрать одну, отправить цифру 1, либо цифру 2. И вот недавно из двух фрагментов надо было выбрать первый. Цифру 1 отправить. И вовремя это сделали Марина Тихонова, Мария Воронцова и Арсений Архипов. Арсений, поздравляю. Ну и желаю приятного кофепития. Каждому желаю отличного дня и удачи в следующих игрушках. Останемся в компании Рекорда.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Волга. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Рекарде. Никита, Стас, Рыжая.
1: И 10 утра в Петербурге по московскому времени из Питера. И вещаем, час еще с вами будем.
2: А в этом часе не пропускайте, у нас обязательно будут ватафакты, любовный гороскоп и горячие новости.
1: А, да, новость тепленькая. Так сказать, начнем разогреваться. А, в общем, киностудиям нашим рекомендовали снимать семьи без умиления и карикатур. В общем, как это происходит? В новых рекомендациях для нашего кино, в принципе, так, в России, показывать семью как опору, а не как повод для слезливых сцен. Предлагают не делать главной темой измены и разводы, да, на чем строится 98% сериалов, наверное, и фильмов у нас, а родительство показывать не как конец свободы, а как новый этап. Пока рекомендации носят добровольный характер, вот что важно, но новость, по крайней мере, уже обходит все наши отечественные киностудии. Говорят, давайте-ка, ребята, она больше не любит его, она любит только тебя, и не плачет, потому что она любит только тебя.
2: Это просто все сериалы будут заканчиваться на первой серии, потому что никакого развития событийного ряда, в принципе, не будет, все держится на отношениях, ну вы чего? Ну это же, мне кажется, вот пока будут такие предложения, поэтому будут сохраняться люди, которые будут не хотеть смотреть российское кино. А там много чего достойного, я серьезно говорю.
3: Там будут сериалы из разряда «В этой серии я люблю тебя больше, чем любила вчера».
1: Чисто поступки пацанов в каждой новой серии.
2: А хочешь, удивлю тебя.
3: Серия будет начинаться с того, что темно. Они такие: что такое, Тамара? Мы с тобой не только опора для общества, мы опора для нового здания института семьи.
1: Представляете, Букиных запретят вообще повторять по всем телеканалам.
2: А там постельная сцена: ты меня любишь, да, я тебя люблю, ты меня любишь. Да я, нет, кто кого больше любит, вот.
1: Да там прелюдия будет на одну серию только. Постельные сцены. А что было дальше, вы увидите в следующей. Возможно, такая
2: сцена. И все время такой саспенс, что как будто бы муж заходит домой раньше с работы и хочет найти любовника, а его нет. Он хочет открывать шкаф, думает, он там прячется, а там нет, а там выглаженное белье. Открывает холодильник, а там ужин готовый. И все время, знаешь, на саспенсе.
3: Один фильм может быть про измену, который одобрит. Он должен прийти и сказать: я тебе изменил. Она говорит: с кем ты, подонок? Он говорит: с тобой. Я клонировал тебя, чтобы переспать с тобой вместо тебя.
1: Нет, я изменил тебе. Вот новый, вот новый наряд. Я готов изменить. С тобой новый, обновленный. Представляете, мы сейчас смеемся, а потом выйдет какая-нибудь такая история, и мы такие: ну, ребят, смотрите в кино. Нам закажут рекламу, и все. А что мы будем делать?
3: Но они же понимают, что половина фильмов, которые уже существуют, просто в топку. Сразу,
2: ну, это же рекомендация на будущие фильмы. Я надеюсь, что если вдруг это будет не рекомендация, а законом, это не будет касаться уже отснятых.
3: Давайте
2: фильмов.
3: Подождем. Ну, погоди, тоже.
2: Я сейчас накинула,
3: полетел.
2: Да?
1: Важно, важно здесь. Я прочитал специальную строчку вам последнюю.
2: Ну-ка,
1: пока рекомендации носят добровольный характер. А дальше думайте.
0: Вейкаперы. На Рекарде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Букварь.
2: Нет, друзья, сегодня, 20 августа, у нас отмечается Всемирный день лени, но выходной всего лишь в одной стране. А вообще, цель этого праздника, задача – эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости. И зародился праздник в Итагуи, промышленном центре и наиболее густонаселенном городе Колумбии. В этот день все жители имеют полное право на полноценный выходной, чтобы полениться от души. Часть из них делает это пассивно, просто остается дома, даже не стоит в кровати, а другие выбирают активное безделье. Например, выносят лежаки, шезлонги в парке, скверы, берут свою вкусную еду, перекус и на природе пассивно наблюдают за природой и происходящим вокруг. По-моему, замечательно.
1: Ну, замечательно.
2: Надо сделать всемирным, да?
1: Есть же еще чемпионат по лени. В Китае, по-моему, да, он проходит?
3: О, он везде проходит. В Японии был, и в Китае, и в Индии.
2: Забавный факт, что настоящие мастера лени тратят больше энергии на то, чтобы придумать способ не работать, чем заняло бы само вообще время выполнения задачи. То есть мозг не ленится придумать отмазки. А еще психологи шутят, что лень — это уникальная привычка отдыхать до того, как вы реально устали, ну, полениться. И есть еще такое утверждение, что никто так яростно не подгоняет остальных, как лентяи, потому что они хотят быстрее закончить чужие указания.
1: Ну, они мотивирует, получается.
2: Да, да, да.
1: Все получается, все ускоряется, действительно.
3: Если вообще лень — это двигатель прогресса.
1: Ну да, были созданы некоторые.
3: Да.
1: Экспонаты. И все.
2: Например,
1: остальное.
2: Пульт от телевизора.
1: Да.
2: Это
1: да.
2: Из-за лени.
1: А
2: да.
1: Так дети бегали, кстати.
3: Вентилятор. Нет, дети как раз тоже были ленивыми созданы.
1: Что ты сказал? Вентилятор?
4: Опахало было до этого.
3: Да, до этого, а потом вентилятор. Я говорю, дети же тоже ленивыми были созданы. Чтобы они бегали в магазин тебе и приносили пульт.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.
7: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Красный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
6: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
12: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
13: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-3100-130.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
18: Дэнс-лето.
19: На рекорде.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас ждет какая-то большая светлая радость в области вашей личной жизни.
3: Тельцы, сегодня вас ждет серьезная ответственная работа, в первую очередь над собой.
1: А близнецы, в этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Мотивируйте свою вторую половинку.
2: Рак, сегодня вам и вашей половинке стоит пообщаться с детьми, причем желательно дошкольного или младшего школьного возраста.
3: Львы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Он должен максимально соответствовать желаниям вашей второй половинки.
1: Девы, сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок.
2: Весы, сегодня вам будет очень радостно проводить каждую вашу свободную минуту с вашим любимым и любящим человеком.
3: Скорпионы, самые лучшие мысли будут приходить вам в голову на свежем воздухе.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет самым обыденным видом делать самые настоящие чудеса и дарить их вам.
2: Козероги, странные вести может принести этот день. Пока вы будете пытаться разгадать, чтобы это все значило, наступит вечер и время отправляться на отдых.
3: Водолеи, ни в коем случае не давайте сегодня никаких обещаний, разве что к вечеру.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Любите друг друга, друзья.
0: Твои каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов российских вузов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В топ-10 также вошло строительство, вытеснив рекламу и связи с общественностью. При этом в 2,5 раза выросло число заявлений на направления по фундаментальной и прикладной физике, вдвое на самолетостроение и вертолетостроение. Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы в России. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Математика получила 8 баллов из 8. На втором месте русский, иностранный языки с 7 баллами, на третьем информатика и окружающий мир с 6. Самыми простыми предметами оказались физкультура, технология, ИЗО и музыка. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер ПСЖ занял 10 место в рейтинге. Издание отдельно отметило его способность отражать пенальти, вспомнив финал межконтинентального кубка против Фламенго, где Сафонов парировал 4 из 5 ударов в серии и помог парижанам завоевать трофей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
9: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток. Или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: А сейчас самое горячее.
2: Так, друзья, есть вопросики. Полиции потребовалось 20 часов, чтобы определить, что в найденном чемодане был не труп, а кукла.
1: Трупа куклы. Так, неплохо.
2: Нет, это все произошло в Австралии. Действительно, на дороге был выброшен чемодан. Вызвали полицию. Очевидцы говорили, что там лежал труп женщины. Но полицейские забрали чемодан на экспертизу. И позже, через 20 часов, выявили, что это все-таки была кукла. Дело в том, что настолько кукла для развлечений стала реалистична, что можно было ошибиться. И они ее реально проверяли.
3: Они 20 часов допрашивали куклу. Кто ты? Говори, твои подельники. Один уже такой: малышка, да я добрый полицейский. Давай, мы сбежим с тобой, детка. И вот уже на границе его поймали.
1: Кстати, первичная же история. Находили, тоже на берег выбрасывала,
2: да?
1: Подобную куклу.
2: Да,
1: да, и все думали, что это человек в беде.
2: Ну, ты представляешь?
1: А оказалось, кукла настоящая, да, просто.
2: Насколько реалистично стали делать.
1: Да, китайцы преуспели в этом. Они вот недавно, месяц назад где-то сделали куклу, которая настолько быстро реагирует эмоциями, что практически как человек, там, задержка в доли секунды.
3: Следишь за куклами, да?
1: Я слежу. Я
2: инсайтик. Хочешь себе такую жёнку?
1: Нет, скорее секретаря. Было бы интереснее гораздо. У меня есть горячее. В Москве пытались сдать квартиру, напичканную скрытыми камерами.
2: Опа.
1: Ну вот вам новая фобия, если снимаете посуточное и не только жилье. Устройство слежки случайно заметил риэлтор вообще, который готовил это жилье к аренде. Камеры были спрятаны, невооруженным глазом их были видны, нацелены на спальные места. И спрятаны были в дверные косяки, то есть там прям замаскированы они были, эти камеры. Поэтому вот, знаете, что может быть и такое.
2: А какие-то гостиничные, как, предприниматели тоже в гостиницах это делают?
3: Да,
2: как?
3: Было дело. В том же самом Китае был номер, где были установлены камеры в уборной и в спальне.
2: А потом ты раз и смотришь себя по телевизору.
1: А где? Во Вьетнаме вообще была потайная комната, где можно было со шкафа с задней стены отодвинуть дверцу, она была как в купе.
3: И смотреть.
1: И просто зайти в номер, да, там такие истории даже есть.
3: Представляешь, они скоро обленятся, ты захочешь проверить квартиру, а там оператор сидит на люстре. Меня нет.
1: Рядом монтажер сразу.
2: Но в каждом номере кресло зачем?
1: Кресло куколда. Так мы как-то его назвали.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня ожидается небольшой дождь и плюс 24. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла, местами затруднения. И постоишь сейчас на Московском шоссе от Николая Панова до 4 проезда. Димитрова от Тополей до Демократической тоже здесь сбавишь обороты. Аврора от Московского шоссе до Антона Овсеенко потеряешь минуты 3-4. Ну и участок Заводского от профильной до 22 партиезда будешь преодолевать минут 5. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можно это делать, кстати, не только в машине, можешь это делать хоть где абсолютно. Потому что если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Если вдруг ты не в городе и, может быть, даже не в нашей стране, для тебя классный вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение, обязательно в настройках выбери регион Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектный декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Кто может сказать, что наша область, наш регион не футбольный? Вот есть такие, я не знаю вообще. Потому что вчера только состоялся кубковый матч между Крыльями и Зенитом, который подарил нам массу эмоций, в том числе и положительных тоже, потому что футбол-то был неплохой. А вот результат, конечно, немножко омрачил этот вечер. Но, тем не менее, мы отходим от одного матча, переходим к другому. Уже в этом часе начнем разыгрывать билеты на региональное дерби. Да, Крон-Крылья встретятся уже в это воскресенье. Классный матч. Ну, а мы специально для тебя подготовили билеты. Ну и не забывай про тему H2Oшники рекорда, где мы разыгрываем рекордную брендированную воду от бренда Кристальная. В этом часе также очередная партия воды отправится кому-то из тех, кто написал «хочу пить». Да, вот такое важное условие нужно соблюдать. Ну и, конечно же, в этом часе тебя ждет много классного музла. Кстати, расскажу, какое. В этом часе услышим работу от Эбин Холлоу. Также будет Хюгел, Moving to the Sun. Услышим с тобой Биби Рекша, New Religion. Классная работа от Макс Тайлер, and Куда, Love for Forever. Ну а насчет этот музыкальный танцевальный час, диджей Гоя, Мичика, оставайся с нами, это Рекорд Дэнс, лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем игрушку H2Ошники на рекорде. Напомню, что это тема, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью бутылочек со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки на кону, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы мы позвонили именно тебе, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи номер телефона, ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и максе «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут сыграем, поэтому не пропустим.
0: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падает.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Запас воды иметь всегда полезно. Если она еще рекордно и брендированная, то это в разы лучше. Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью бутылочек поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы мы тебе позвонили, отправляешь фразу – заявка на участие. Хочу пить с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Неважно, куда ты напишешь, обязательно укажи номер телефона. Ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Становись H2Ошником рекорда. Ну а вот кто станет следующим, узнаем прямо сейчас. Звонить мы будем участнице по имени Светлана, 9922, последние цифры мобильника. Ну и Светлана написала: «Хочу пить». 5 бутылочек прямо сейчас на кону. Посмотрим, все ли она заберет или же поделится частью со следующим игроком. Делятся, очень часто делятся, я хочу сказать. Как распорядится Светлана? Узнаем. Сильна ли ее жажда? Или же она решит поделиться, потому что лето продолжается. Почему бы нет? Но пока Светлана и вовсе трубку не берет.
2: Алло.
1: Вот, Света, привет. Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: О, очень рада.
1: Ого, вот тебе. Смотри, какая история. У нас, значит, на кону сейчас 5 бутылочек рекордной брендированной воды, эксклюзивная серия. И ты можешь забрать все 5 бутылочек, или же 3 себе, ну а 2 оставим на следующий розыгрыш другому участнику. Как ты распорядишься?
2: Ну, давайте я 3 возьму, 2 оставлю.
1: Вот какая ты молодец, щедрая, добрая. И эти аплодисменты тебе, как и 3 бутылочки рекордной брендированной водицы. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: И скажи, как проводишь это лето, точнее, вот эти крайние деньки этого лета?
2: К сожалению, на работе.
1: Ну вот, но не упускай возможность после работы насладиться теплыми еще вечерами, пока они еще есть.
2: Обязательно.
1: Ну и, конечно же, все это запивай водицей рекорда, брендированной, самой полезнейшей.
2: Я очень рада.
1: Супер. Я тебе желаю отличного дня. Пока-пока.
2: Спасибо. Всем тоже хорошего дня.
1: Спасибо. Ну, а если ты хочешь так же, как вот сейчас Света это сделала, забрать воду, поделиться, да вообще без разницы, да, вообще поучаствовать в каких-то классных ништяках, у нас очень много их, да, залетая в наш информканал и в телегу и Макс, и Радио Рекорд Самара, всегда пишем, предупреждаем, когда во что играем.
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: В среду 19 августа президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как отметил глава страны, задача запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности и вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного строительства. Особое внимание президент уделил контролю за реализацией национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что совместные усилия государства, бизнеса и общественных объединений в рамках национальных проектов должны быть нацелены на последовательное улучшение качества жизни людей. В среду 19 августа губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в Самарской области. Во время встречи был затронут вопрос строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы имени Ивановой. В настоящее время площадей критически не хватает. Еще один вопрос – это строительство хирургического онкологического корпуса в Тольяттинской городской клинической больнице номер 5. Планируется, что в новом корпусе будет оказывать медицинскую помощь жителям Тольятти, Жигулевска и Ставрополя. Польского района, территории с населением более 800 тысяч человек. Молодые инноваторы из Университета Самарской области на участие в конкурсе «Умник-2026» подали 179 заявок. В число победителей конкурса вошли 29 представителей региона. По числу получателей грантов регион занял второе место среди субъектов страны. Губернатор Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию инновационного потенциала региона. Он неоднократно подчеркивал необходимость наращивать масштабы и качественно реализовывать национальные проекты технологического лидерства, стимулировать высокотехнологичные производства и укреплять научный и кадровый потенциал. В Красноярском районе в рамках проводимых в области стратегических сессий «Самара-450» и в соответствии с целями регионального движения «За медицину здорового долголетия» прошла сессия «Тренды здорового долголетия». Мероприятие по подготовке стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года «Самара-450» проходит во всех муниципальных образованиях области и, по словам Вячеслава Федорищева, на каждый из них будут принимать решения с понятными сроками и ожидаемым результатом. Мероприятие продемонстрировало активное межведомственное взаимодействие и интеграцию движения здорового долголетия с работой медицинского сообщества, образовательных учреждений, социальной службы и некоммерческих организаций. С 20 по 21 августа в Москве пройдет 5-й международный детский культурный форум. Самарская область представит 12 юных талантов в 6 творческих направлениях. Площадкой станет Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. В течение 2 дней ребята в возрасте от 12 до 17 лет смогут принять участие в более чем 40 образовательных, творческих и культурных мероприятиях, познакомиться с ведущими деятелями культуры, представить собственные идеи и проекты, а также обменяться опытом со сверстниками из разных регионов России и 17 зарубежных стран. В этом году главная тема форума – год единства народов России. Все срочное, важное и интересное читаю в наших информканалах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

Мы разыгрываем билеты на областное дерби «Акрон Крылья Советов». Игра пройдет в рамках чемпионата России по футболу уже в это воскресенье на Самара-арене. Мероприятие 6+. Тебе надо лишь ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я, между прочим, поставлю для тебя специально два фрагмента. Ты выберешь верный. И свой ответ отправляем в личку нашего телеграм-канала, в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 23-м по счету, билеты отправятся тебе. Важный момент на этот матч — обязательно наличие Fan ID, если он у тебя есть, или ты хочешь пойти на игру, то если у тебя его нет, то обязательно сделай, да, успеешь ли ты это сделать, тоже вот эти факты учитывай для того, чтобы эти билеты достались действительно тому, кто придет насладиться этой классной игрой. Итак, давай послушаем фрагменты. Вот, значит, первый, быть может, в нем был свисток. И фрагмент номер два.

0: 2, соответственно, отправляй цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 23-м по счету, заберешь пару билетов на эту классную игру.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а пока ты вспоминаешь, в каком треке был свисток арбитра, я тебе расскажу, что у нас по погоде и пробкам. В Самаре сейчас плюс 29. По данным Яндекс Погоды вечером будет пасмурно, плюс 25 градусов. На дорогах вроде пока более-менее. По крайней мере, общий индекс оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. А вот очень такая внушительная пробка на Московском шоссе от Ташкентской до Анжерской. Ехать чуть больше 50 минут. Виной тому ДТП в правом ряду. Короче, здесь будь осторожней. Так, далее. Постоишь на Уральской ТЗ, сдаешь на шоссе минут 8. Ракита тормозит от стоянки грузовых машин до авторынка. Там 5-6 минут. Ну и пятиминутка сейчас на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе. И, кстати, в обратном направлении тоже. Ну, правда, ожидается, что все-таки в ближайший час изменений, во всяком случае, в индексе загрузки никаких изменений не предвидится.
1: Рекорд. Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
8: Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
10: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы 212 99.

0: продолжаем разыгрывать билеты на областной дерби «Акрон» «Крылья Советов». Эта встреча пройдет в рамках чемпионата России по футболу уже в это воскресенье на стадионе «Самара-Арена». И я напомню, как все происходит. Все просто. Нужно будет ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Ставим два фрагмента, выбираешь верный, отправляешь ответ. Оказываешься 23-м, билеты забираешь себе. Ранее ставил два фрагмента. Нужно было отправить цифру 1, между прочим. Именно в этом треке прозвучал свисток, а своевременно и правильно ответил Бикет. Бикет, привет.
1: Привет.
0: Скажи, во-первых, подожди, я ж тебя поздравляю, аплодисменты тебе.
1: Спасибо.
0: Классно сходить на этот увлекательный, я уверен, увлекательный матч. С кем отправишься на эту встречу?
1: С мамой. Шучу, с сыном.
0: Слушай, ну неплохо было бы и с мамой, если мама любит футбол, почему бы нет? Я уверен, что игра будет классная. Давай твой прогноз на эту встречу. Как ты думаешь, как она завершится?
1: Только победа.
0: Только победа. Победа. Только победа. Спасибо. Будем ждать. Спасибо. Победы наших. Вот так вот. Каждый сам решит. Хорошо, я тебя еще раз поздравляю. Классно сходить на матч. Давай, по отличного дня. Пока-пока.
1: Спасибо. Хорошего дня.
0: Если хочешь также побеждать, забирать билеты, смотри всю инфу в наших информканалах в Телеге Макси, Радио Рекорд Самара, потому что там идет дополнительный розыгрыш билетов, все там у нас подробненько расписано, тоже не упусти шанс классно провести выходные.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Напоминаю, что сегодня четверг у нас, и прямо сейчас ровно 12:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Если куда-то торопитесь, поторопитесь, если уже опоздали, то ну и не торопитесь, зачем оно нужно. Нашел интересную вещь какую-то, кто в Китай поедет или вообще сейчас там находится, слушает нас через мобильное приложение Рекорда. В общем, в Китае найдены центры имитации стихийных бедствий, вот какая история. Там вас научат переживать наводнение и другие природные катаклизмы. Представляете, такой аттракцион, по сути, выживания для взрослых, но очень полезный. Будут окатывать ледяной водой, заставят стоять под ураганным ветром и дадут прочувствовать кучу других возможных прелестей, в кавычках, от матушки природы. То есть, ну да, мы знаем, в Китае бывают вот эти всякие катаклизмы различные природные, и людей стали просто к этому готовить, чтобы они действительно смогли это в любой момент выдержать. Но мне кажется, это аттракционы будущего. Конечно, почему бы нет? Честно, я бы посетил. Просто для себя интересно, на что способен мой организм. Классный загон для тех, кто придумывают подобные аттракционы и будут их делать, да? Друзья, расскажите, на что способен ваш организм, как вы себя проверяли на стойкость, в чат мобильного приложения Рекорда. Это для меня. Сугубо почитаю, пообщаюсь с вами. Пока расскажу о треках в этом часе. Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Фил в этом часе. Хьюгельс с треком «Шай».

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
15: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 25. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка не меняется. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас по Московскому шоссе от Ташкентской до Анжерской. Сложности с проездом на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. Тормозит сейчас Димитрово. Также будет нужно сбавить обороты на Авроры. Ну и, впрочем, все как обычно. Ничего не добавилось нового. Ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Ну а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное, жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати. Да.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кушаев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс лето.
6: На рекорде.

Йоу, вы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, и здесь, конечно же, все еще с вами. Напоминаю, сейчас 13:01 в Петербурге по московскому времени. Ну, интересный фактик, если вы в Казахстане, то вам особенно он будет полезен. Официально лучшую в мире оригинальную Кока-Колу делают в Казахстане. Местный завод получил высший знак качества — Кубок Кандлера. Оказывается, такое есть, и награда названа в честь основателя вообще Кока-Колы. И каждый год достается той компании, которая обходит по качеству конкурентов по всему миру вообще. То есть, я не знаю, конкурс сколько идет? Полгода, пока всех объедут, все протестируют и так далее. Теперь в Казахстане кола лучше, чем в Америке. Это официально и, ну, замечательно, конечно, что готовят продукт такого высокого качества, да, не просто ж так, наверное, этот кубок-то переходящий достается кому-то. Поэтому, если вы в Казахстане, захватите мне бутылочку. Санкт-Петербург, офис Радио Рекорд, Никита Бурягин. Все, жду, если будет такая возможность. Ваш любимый напиток напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Из сладких, давайте по сладким напиточкам. В 13:02 по московскому времени я для себя почитаю, с вами обсужу свои любимые. Ну а пока расскажу о треках в этом часть. Tamo Black, Yamore.

пятница. В рекорд-миксе Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. Опять же, и вы на волнах. Рекорд.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.

You'll find out if you do that.

0: Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogether.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
23: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
24: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
25: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
26: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
27: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
28: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
29: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
30: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
31: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Лучший способ проснуться богатым и знаменитым – это уснуть богатым и знаменитым.

0: 29 по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 25 градусов. На дорогах настоящее затишье. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. И постоишь сейчас. Да, постоишь сейчас на Красноармейской от Галактионской до Спортивной. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го партъезда. Небольшие сложности с проездом сейчас на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Традиционная 5-минутка там. Впрочем, как и на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы разыгрываем билеты на областное дерби «Акрон Крылья Советов». Эта встреча пройдет уже в это воскресенье в рамках чемпионата России по футболу на стадионе «Самара-Арена». Кстати, розыгрыш не только в эфире, но еще и в «Максе» и в «Телеге». По 4 человека двойных билетов достанется этим счастливчикам. Ну а в эфире я напомню, как все проходит. Правила просты. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков мы спрячем свисток арбитра. Ну а потом спустя некоторое время спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим два фрагмента, ты вспоминаешь или угадываешь верный и забираешь билеты на футбол. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом». Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в «Уют-парке». Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
5: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-31001-330.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, и все еще с вами вплоть до вечера буду. Рассказываю интересные новости каждый час, но и напоминаю, сколько времени сейчас. Например, 14.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время обеда по московскому, опять же, поэтому уже самое время пойти с коллегами и о чем-то перетереть в неформальной обстановке. Ну, а повеселить я вас готов следующей новостью. В соцсетях новый тренд. Девушки стирают головы женихам на фото, чтобы их не сглазили. Вот такая история, мы помним. Когда-то был вот этот эмодзи с глазиком, да, синий такой, от сглаза, кошачий глаз, он называется вроде, если я не ошибаюсь, его лепили, смайлики лепили различные, да, там заменяли наши головы обезьянами и различными животными, чтобы, как говорится, не смотрели на их мужчин, вот, и оказывается, невестам не дают покоя суеверия, но, некоторые пошли дальше и просто теперь через искусственный интеллект, через какие-то другие приложения просто стирают голову своему партнеру, и выглядит, как будто девушка сфоткалась вот с садником без головы. Интересно. Интересно выглядит, комично в какой-то мере. Просмотры точно соберет. Эту тему, кстати, мы обсуждаем и новость в телеграм-канале и в наших социальных сетях. Поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь ко всем, выскажитесь, наконец, что же это такое. Или свой случай подобный расскажите. Может быть, нам что-то, пацаны, придумать, как мы будем скрывать наших девушек в социальных сетях, а мы не фоткаемся просто, да, мы же вынуждены, нас всегда просят, встань здесь красиво, либо сфоткать, вот 300 этих фото не подходят, вот 301, возможно, получится. В общем, обсуждаем в наших социальных сетях, рассказываю о треках в этом часе, там Клуни, Good Girl. Мадонна and Martin Garrix Bizarre.

0: Daniel, Love You For Life. Начинаем этот час с композиции Мичико в рекорд-миксе, и вы слушаете
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Капперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что Ормузский пролив утратит значимость из-за строительства трубопроводов. Несмотря на то, что большие объемы нефти проходят через Ормуз, появились альтернативные варианты добычи энергоносителя в Техасе, на Аляске, в Луизиане и других местах. Вместе с этим строится рекордное число трубопроводов, отметил он. Иностранные студенты должны обучаться в российских вузах только на платной основе, заявил Слуцкий. Он также отметил, что сейчас некоторые вузы могут предоставлять иностранцам места в общежитиях, оставляя без жилья россиян. Организаторы турниров «Большого шлема» создадут совет игроков на фоне спора о призовых. По информации The Guardian, решение может быть объявлено в ближайшие дни вместе с информацией о призовом фонде открытого чемпионата США. Ожидается, что его сумма впервые превысит 100 миллионов долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 25 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Общий индекс загрузки не поменялся. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на ракете от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса около 20 минут. Красноармейск тормозит от Турецкого до Агибалова. На ракете тормознешь от Олимпийской до проспекта Карла Маркса, но это 5-минутка. 5-минутка также на Димитрово от Тополей до Демократической и на Революционной от Печорской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
4: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
3: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

И всегда будет 15.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам, конечно же, ну и новость. Интересный факт даже дошел. И он про работу, представляете? А кто услышит сейчас, прям непременно побежит к своему кулеру. Потому что, ребята, россиян предупредили об опасности общественных кулеров. Да, вода из офисных, например, может вызвать, извините, несварение у вас. Врачи утверждают, что работяги могут сильно даже отравиться в какой-то мере, заработать диарею, проблемы с ЖКТ из-за бактерий определенных, которые там размножаются. Поэтому вообще этот прибор нужно отправлять на чистку. Это точно. Внутри резервуара все это происходит. Бутыли мы эти меняем. А чистить когда? Пора задаться этим вопросом. Даже при слегка ослабленном иммунитете, заявляют нам исследователи. Поэтому не просто пугаю сейчас, а напоминаю, что в вашем офисе нужно уже отдать кулер на прочистку. Прямо сейчас этим и займитесь, если не знаете, чем себя занять. Либо назначите человека. Да, как мы недавно совсем обсуждали, есть джоб-кухолдинг, да, когда ты кому-то придумываешь задание и смотришь, как он его выполняет. Это уже совершенно другая движуха, давайте расскажу, возможно, о ней в начале следующего часа, если вам будет интересно, конечно. А пока о самом важном, о треках в этом часе. Оливер Хелденс, AEI You Know. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever. Don Diablo, Go Home With A Stranger.

0: ждешь лета?
1: Новый трек на рекорде.
2: Оливер Хелденс, Грайдер и Young Punks. A-E-I-O-U.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Record. Реклама.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом».
7: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке, подтвердил он, выразив надежду, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Их предоставляют преимущественно на даты поездки и на основании приглашения ближайших родственников, заявил посол России в Берне. Получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно, отметил он. Минтранс сообщил об изменениях в правилах для гражданской авиации с 1 сентября. В частности, вводятся правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах. Также утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета или облета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дэнс лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: Плюс 29 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурное, плюс 25 градусов. На дорогах пока без изменений. Все те же 4 балла, местами с затруднениями. Такая информация представляется сервисом Яндекс.Карты. Постоишь сейчас на Красноармейской от Галатионской до Спортивной. Тормознешь также на Уральск от АЗС до Южного шоссе. 22-й партия от Ставропольской до Вольской. Там 5-минутка. На Аврора от Венка до Марии Терезы также теряешь минут 5. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут расти. И уже в 17 часов мы увидим как минимум 5 баллов. Ну а я напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
7: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
16: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
17: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 10863-31001-330.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
19: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же, до кайха буду. Рассказываю, в чем история, у нас сегодня просто корпоратив, поэтому все отдыхают, все тусуются, кайха вроде как будут, обещают в эфире. Ну и, конечно же, друзья, напоминаю, что в субботу нам 31 год, Радио Рекорд радует вас своей музыкой, ведущими, диджеями и мероприятиями, конечно же. Поэтому субботу обязательно не пропускайте, и мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте. Очень-очень даже вам пригодится. Напоминаю об этом чуть ли не через каждый час. Вам будет это полезно. Регистрируйтесь там же. И вот привет мне прямо сейчас можете написать. Там есть чатик со студией. Видите его только вы и ведущие, которые находятся в эфире. Жду ваших приветов. Да, как неожиданно. Обычно люди пишут на радиостанцию, чтобы передали привет. А здесь наоборот. Ведущие просят, чтобы приветы написали вы. Ну вот такая вот движуха сейчас. А пока трек в этом часе. Рафаэль, Gotta Be Cool. Легендарный Тиесто в этом часе. Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
5: Рекорд. Реклама.
6: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
7: olvi-azs.ru.
8: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. LG. Надежность в движении.
9: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
14: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
15: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
16: Задумщик АО «СЗ Кушлев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Вау, вкусно! Габа Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
18: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
1: Я ваш сын.
19: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
5: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лета.
12: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Грузии опровергло сообщение о рекордном пассажиропотоке через Верхний Ларс. За последние сутки границу пересекли чуть более 16 тысяч человек. 7,8 тысячи в Грузию и 8,4 тысячи в Россию. Данные о рекордных 20 тысячах человек ведомство назвало ложными. В 32 регионах России итоги осеннего голосования впервые смогут подвести в электронном виде. Центр избирком утвердил формы протоколов и перечень комиссий, которые смогут составлять и передавать документы онлайн. Для этого членов избиркомов должны обеспечить усиленными цифровыми подписями. Центробанк выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Регулятор напомнил, что выпускаемые монеты – законное средство платежа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 18. На завтра синоптики обещают также облачно с прояснениями погоду и до плюс 27 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь, как ожидалось, жарковато. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Постоишь сейчас на заводском от профильной до 22-го партъезда. Тормозит Ракитовское шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. На Уральск от АЗС до Южного шоссе 10-минутка. На Аврора от Дыбенко до Аэродромной также потеряешь минут 10. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что Радио Рекорд Самара продолжает разыгрывать билеты на областное дерби «Акрон Крылья Советов». Эта встреча пройдет в рамках чемпионата России по футболу уже в это воскресенье на Самара-Арена. Ну и розыгрыш мы проводим не только в эфире, а также в Максе и в Телеге. По 4 человека и там двойных билета получат. Ну а все, что тебе нужно, быть подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной в записи. Ну а в эфире мы, как всегда, по-простому разыгрываем. Несколько раз в день в начале часа сообщаем, что в одном из треков спрячем свисток арбитра. Ну а потом, спустя некоторое время, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции. Ставим два фрагмента, ты вспоминаешь или же надеешься на удачу и угадываешь. Ну, если отвечаешь верно, естественно, забираешь билеты на футбол. На этот матч наличие Fan ID обязательно. Все это для детей старше 12 лет.
3: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 000 рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Разрешение на строительство 63-301-125-22-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

Record. Dance Radio. Йоу, привет, страна! В эфире Радио Рекорд, я напоминаю вам, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и нашел работу мечты, как говорится в интернете. Парень заработал 60 тысяч юаней, это приблизительно где-то 750 тысяч рублей, а все просто, наблюдал за туманом на горе Лаудзюнь в Китае. Гора Лаудзюнь, да? В общем, китайский курорт предложил ему месячную стажировку, говорит, живи у нас, вставай рано, фотографируй пейзажи, заливай это все в соцсети. Парень вставал, туман фоткал, выкладывал это все фотографиями, видеороликами, максимально простыми. Они говорят, ну все, хорошо, вот твои деньги. Видите, оказывается, блогером-то быть достаточно несложно, да, если делать что-то красивое и привлекательное. Всем понравилось, поток туристов увеличился, парень забирает свои 750 тысяч рублей, но в юанях 60 тысяч. И многие прозвали уже эту работу работой мечты. Если вы прямо сейчас работаете на работе мечты, зарабатываете чуть меньше 60 тысяч юаней, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, что же за работа у вас, мне интересно, где же работают наши слушатели, где вы нас слушаете прямо сейчас, вот что нужно мне в чате мобильного приложения Рекорда. Ну а я вкратце о треках в этом часе и совсем немного их в анонсе, но в часе очень и очень даже Фил.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения.

0: Всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на «Аврора Молл.ру 18+».
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. В прошлых выпусках Трэш-Пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на отказ Тегерана заключать сделку. По его словам, Вашингтон запускает экономические конфликты и изоляцию беспрецедентного масштаба. А страны и компании, которые будут помогать Ирану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями. Банки начали сокращать скидки по ипотеке и вводить дополнительные надбавки на фоне замедления снижения ключевой ставки. Эксперты считают, что таким образом кредиторы пытаются привлекать менее рискованных заемщиков. При росте спроса на рыночную ипотеку программы лояльности могут стать еще жестче, отметили они. Эксперты назвали три направления, о выборе которых выпускники чаще всего жалеют. Политология и международные отношения, медиа, коммуникации и пиар, а также физика и химия. Среди главных причин – низкие зарплаты, высокая конкуренция, сокращение вакансий для начинающих специалистов и необходимость продолжать обучение для карьерного роста. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 18. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 26 градусов. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час ожидается, что ситуация начнет все-таки меняться в лучшую сторону. Ну а пока стоишь на Красноармейской от Галактионской до Спортивной, на Московском шоссе от Жигулевской до Советской, Советской армии, Авроры стоит от Дыбенко до Аэродромной, но вокзально от Московского шоссе до Новосадовой, естественно, такая традиционная пробка, сейчас там около 7-8 минут оставишь, на Ракитском шоссе от АЗС до проспекта Карла Маркса 5-минутка. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, на работе, за городом, и если ты в Самаре, это можешь сделать с помощью умной колонки, просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один классный вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в нашей группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение в разделе «Регионы», выбери обязательно Самарская область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: «Эволют Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2. Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
6: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
7: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12-4. ОГРН 1-08-63-31-01-330.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать с компании Рекорда. Для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро на Рекорде с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: По шоу Google. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето
1: на Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. В Самаре уже 19 часов. Ну, разве это что-то значит? Ничего абсолютно не значит, потому что движ на рекорде продолжается. Продолжается классное музло. Естественно, продолжаются наши классные розыгрыши. В этом часе вновь будем ловить свисток арбитра. И ведь мы разыгрываем билеты на наше областное дерби. Крон сыграет с крыльями уже в это воскресенье. Поэтому не упусти шанс. Я немножко на наверное, расскажу тебе, что нужно будет послушать, в каком треке звучал свисток арбитра. Я тебе поставлю два варианта, ну, а ты напишешь к нам либо в телегу, либо в ВК верный ответ в первом или во втором треке. Нужно будет оказаться 23-м для того, чтобы билеты себе забрать и классно провести это воскресенье. Ну, а также в этом часе специально для тебя продолжаем разыгрывать рекордную брендированную водицу. Я всегда говорю, что такая только будет у тех, кто станет H2O-шником, да, ну а те, кто становился H2O-шником, естественно, тоже могут принимать участие, потому что, ну, заявка действительно на протяжении всего розыгрыша. Короче, как всегда, много всего интересного и, конечно же, классная музыка, о которой я тебе сейчас расскажу. В этом часе послушаем Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Также будет Алла Фабен, Энтони Миллер, Body Talk. Послушаем Ma Black, Salif Keita, Yamore. Классная тема, Джон Саммит, Юнес, Crystallized. Как ты понял, в этом часе будет очень и очень круто. Начнет его Offenbach с работы Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Лето.
2: Рекорд Дэнс Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: До конца лета 11 дней, и все эти 11 дней это точно у тебя будет возможность стать H2Ошником рекорда и, собственно, забрать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее, ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем.
2: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
4: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-325-2022-0102-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же поделиться частью с другим игроком. Со следующим игроком, да, изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну и для того, чтобы мы тебе позвонили, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну а все подробности о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда. Итак, сейчас на кону у нас целых 6 бутылочек. Вот так вот щедро делились предыдущие участники. Ну а звонить мы будем Александре. 5845, последние цифры мобильника. Она, как положено, написала «Хочу пить». Заявочка пришла, мы звоним. Все согласно всем правилам игры. И она сможет все забрать или же поделиться, да, она может и так сделать, почему бы нет. Но мы пока ждем, чтобы она взяла трубочку. Гудки есть, гудки уже есть. Мощные, хорошие гудки. И посмотрим, все ли заберет Саш, или же... Саш, привет!
2: Алло.
1: Привет, это Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Да, привет.
1: На кону у нас сейчас 6 бутылочек воды. Рекордный, брендированный от бренда «Кристальная». И у меня к тебе один вопрос. Вот ты заберешь все или 3 себе, 3 следующему игроку?
2: 3 заберу.
1: 3 заберешь, а остальные оставляем. Вот какой сегодня день. Все делятся. Я поздравляю тебя. 3 бутылочки эксклюзивной воды достаются тебе, Саш. И 3 переходят на следующий розыгрыш. Вот так. Сегодня прям день таких вот добрых дел. Можно так сказать. Скажи, где мы тебя застали? Чем занимаешься, Саш?
2: Я гуляю в парк Гагарина.
1: О, вот так вот. Ты прекрасно проводишь время, а еще мы тебе тут ништяков подогнали. Вот как круто получается.
2: Спасибочки.
1: Отличного тебе вечера. Правильно делаешь. До конца лета осталось совсем чуть-чуть. Нужно успеть вот на свежем воздухе погулять как следует. Все, супер,
2: спасибо,
1: Саша.
2: Большое.
1: Пока-пока.
2: Пока. Спасибо.
1: Вот такой сегодня день, все делятся, и это прекрасно, это замечательно просто. Ну, на самом деле, можно и забрать все, почему бы нет, тоже осуждать никто не будет. Короче, если хочешь побеждать в наших игрушках, залетай в наши информканалы в телеге и в Максе, смотри подробную информацию, во сколько, когда и во что играем. Не упускай возможность, как минимум, стать H2Ошником рекорда. Дэнслет.

0: Рекорд. Новости.
1: Годовая инфляция в Самарской области в июле замедлилась до 7,92%. По России этот показатель чуть меньше. Цены в Самарской области, по данным Росстата, выросли к июню на 0,5%. МЧС Самарской области предупреждает о возможном ухудшении погоды этой ночью. Ночью местами по региону ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Под Самарой мужчина украл САП, чтобы успеть на работу. Владелец базы отдыха в селе Ширяево обратился в полицию с заявлением о пропаже инвентаря. Подозреваемого задержали. С его слов, он благополучно преодолел на доске свыше 30 километров. Вину он признал, а ущерб возместил. Возбуждено уголовное дело. Все срочное, важное и интересное читайте в наших каналах Макс и Телеграм, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
9: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogether.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
21: Топ-5 покупок месяца.
22: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
21: А мода C5. Добавить стиля.
22: JQJ7. Впечатлить друзей.
21: А мода C7. Собрать взгляды.
22: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
21: А выбрать нужно только одну?
22: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: продолжаем разыгрывать билеты на областное дерби «Акрон Крылья Советов», вывеска, которая не нуждается в представлении, а эта игра пройдет уже в рамках чемпионата России по футболу в это воскресенье на Самара-арене. Тебе лишь нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я специально для тебя сейчас поставлю пару фрагментов, ты выбираешь верный, отправляешь ответ в личку нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара», оказываешься 23-м по счету, естественно, забираешь билеты. Но важное уточнение: на эту игру обязательно наличие Fan ID, поэтому если у тебя есть, конечно же, давай участвуй, если нет, то нужно будет сделать и очень быстро, все-таки нужно прийти и посмотреть эту классную игру. Итак, специально для тебя давай послушаем фрагменты, может быть, в первом звучал свисток арбитра. Или же вот в этом фрагменте номер два. Отправляй цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала или в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Собственно говоря, окажется 23-м правильно ответившим. Естественно, заберешь билеты на матч.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь и плюс 18, на завтра облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов. Посмотрим, что на дорогах сейчас. Здесь 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Советской Армии от Новосадовой до Московского шоссе, тормозит Красноармейская от Галактионской до Спортивной, Уральская от АЗС до Южного шоссе. Но вокзальная привычная пятиминутка от Московского шоссе до Новосадовой. Ну а по Московскому шоссе от 22-го партеза до Советской Армии примерно так же 5 минут будешь ехать. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Да.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон

0: Разыгрываем билеты на областное дерби «Акрон Крылья Советов». Эта встреча пройдет в рамках чемпионата России по футболу уже в это воскресенье на Самаре-арене. Все просто. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я чуть ранее ставил два фрагмента. Выбирал ты верный. Свой ответ, естественно, присылать нужно было в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну и, собственно говоря, нужно было отправить цифру 1 именно в первом фрагменте. Свисток прозвучал, 23-м по счету у нас стал Виталий. Виталь, привет.
1: Привет.
0: Виталь, я тебя поздравляю. Билеты на эту огненную игру твои, я уверен, что будет очень жарко. Встречи между Акроном и Крыльями зарекомендовали себя. Твой прогноз на эту встречу?
1: Ну, наверное, надо, чтобы Акрон выиграл, а то что-то они как-то стали проигрывать. Вот. Я думаю, надо, чтобы они немножко подтянулись.
0: Слушай, как у нас вообще солидарны-то все? Так, ага, по турнирной таблице надо, чтобы все были вот где-то в серединке хотя бы.
1: Ну да, то что-то там немножко туда спустились, вниз.
0: Ну посмотрим. Я думаю, что компромисс, конечно, может быть и найдется по игре, но борьба будет запредельной, 100%. Это дерби, так бывает.
1: Ну да, обидно не будет, если кто-то даже выиграет, все равно наша Самара.
0: Ну, тоже верно, поэтому болеем за наших. Отлично тебе сходить на матч и там поддерживай как следует всех.
1: Спасибо.
0: Все, Виталь, пока-пока.
1: Все, пока-пока.
0: Если хочешь тоже сгонять в воскресенье на классный матч, то смотри инфу в наших информканалах в Телеге Макси. Там тоже розыгрыши проходят дополнительные, поэтому залетай и побеждай.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

Йоу, мы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, 13 час впереди у нас, и я с вами, конечно же, вплоть до нашего вечернего шоу. Представляете, до чего я докопался? В Южной Корее запустят реалити-шоу о любви людей и искусственного интеллекта. Участником проекта «Мой И-партнер», он так называется, «Мой И-партнер. Странный роман», если целиком произносить название этого шоу, станут телеведущие, комики, другие известные личности. Ну, в общем, схема-то стандартная, но, оказывается, у каждого из них есть свой И-партнер, с которым они как-то строят отношения. И люди будут в онлайне это все наблюдать. Приз пока непонятен, неизвестен. Пока это только проект. Вроде говорят, как снимают. Ну, странно уже. Странно, до чего доводит этот искусственный интеллект. Мне он помогает только сообщения какие-то. На ошибки проверять мои текста. И как-то помогает в идеях чуть-чуть разогнать. А здесь прям уже дошли в Южной Корее до того, что полноценным партнером искусственный интеллект является, да? Вот эта история у них. Насколько вы дружите, не дружите с искусственным интеллектом, надеюсь, как я, надеюсь, не как в Южной Корее, в чат мобильного приложения рекорда мне отпишитесь. Пожалуйста, соберем некую свою такую статистику, а я о треках в этом часе расскажу. Оливер Хелданс, AEIOU.

репиты. Стартанем в этот час с трека «Meet Me in the Dark» в рекорд-миксе, и вы слушаете. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Быть!

0: или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателя есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: Фу, саечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 18 местами. Возможен небольшой дождь, ну а завтра облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов.
4: Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
8: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
7: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы. 212-99-90.
10: Дэнс-лето.
4: На рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталёва, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать самые разные, а то и внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было, сказал не слишком известный публицист Эдгар Хоу. Но в этом вопросе он авторитетом явно не был, поскольку по нынешним меркам, по сравнению с нефтяными миллиардерами и IT-триллионерами, денег у него тоже было не очень. Так что это полная ерунда, тем более, если даже относительно небольшая зарплата может приводить нас из других районов сюда в эфир каждый вечер, где мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Плачущий эмодзи стал самым популярным смайликом в мире. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные Google сообщает, что он обошел прежних лидеров – ржу до слез и лицо со слезами радости. Зумеры используют плачущий смайлик далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость или сильные эмоции. А ржу до слез все чаще считают устаревшим и кринжовым.
2: Кринжов, конечно. Это естественно. Это потому что смеяться у зумеров просто не можно. Просто потому что у них на смех уже нету сил. А плакать это сейчас даже очень модно и молодежно. Как мы знаем, зумеры все время плачут, да?
1: Да, и кстати, вот еще на то, что он стал кринжовым, сыграл тот фактор, что старшее поколение, разные там бумеры отвечают зумерам все время ржу до слез. Ну, дальше, пап, дай денег там, а?
2: Старперское выражение.
1: Ржу до слез, каких тебе денег, чмо?
2: Да, да, да, так, да. А плакать, это сейчас как раз очень хайпово, как говорят. Нытье, вот это тренд. Знаете, какая-то нытье, слай. Сопли на стиле. И, конечно, эмодзи ржу до слез, это кринжово. Потому что не время ржать, время рыдать. Тем больше на ржаку уже нет сил. Поржал, и от этого приходится плакать, что все силы на ржач потратил. И, значит, понятно, что плачущий эмодзи стал самым популярным. Значит, и что там? Но это ладно. Это не самое. Это все, тут все понятно. Меня там пугает немножко другое. Там было сказано, что, значит, зумеры используют плачущие там, да, эмодзи далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость и сильные эмоции. А плачущие эмодзи, плачущими эмодзи они обозначают смех и неловкость. Вы знаете, вот это уже для меня немножко вот, реально страшно. То есть, я правильно понимаю, что они смех как бы обозначают слезами? То есть, вот это вот важно понимать. Не смеются до слез, а ноют как бы вместо смеха.
1: Но, да? Возможно, они еще что-нибудь обозначают этим плачущим эмодзи. То есть, по сути дела, все эмоции и реакции. Как бы, то есть, такой он стал для них универсальным.
2: Нет, подождите, давайте разберемся именно с этим. Значит, неловкость слезами. Это как? То есть, как там, у меня сегодня там... Заметил, ширинка была расстегнута, из него случайно торчал мой птенец. Вот неловко-то. И расплакался.
1: Ну, конечно, да? А кто от этого не расплачется, что когда заметил такой, ну,
2: я,
1: такой
2: например,
1: казус такой?
2: А ярость они тоже слезами обозначают? Типа так разозлился на начальника, так захотел набить ему рожу, что расплакался у него на плече. Как, ярость тоже...
1: Сморкай своего пиджака.
2: Да? Какой для этого эмодзи?
1: Ну, как, да любой. Не знаю, там...
2: Вот это очень
1: цветочек
2: важно.
1: Цветочек какой-нибудь.
2: Потому что я сейчас был бы зумером, расплакался бы от этого слова цветочек. Значит, плачущий эмодзи обошел, что-то было лидеров прежних, там, ржу до слез, там, и что-то лицо со слезами радости. Окей, а как насчет вот другого эмодзи? Тут ничего не сказано. А как насчет эмодзи с какашками? Вот эта вот знаменитая какашка с глазами. Он у зумеров как по популярности? И я, кстати, догадываюсь, что не очень. Потому что, смотрите, какашка же не плачет. А как так она не плачет? Глаза-то у какашки есть, а из глаз-то ничего не течет.
1: Но если ты какашка, никто и ничто не заставит тебя плакать. Как бы, если реальное дерьмище.
2: Не, понятно. А зачем у нее глаза тогда? Нафига ей глаза, если она не плачет? Что, мы хотим зумер, чтобы из ховна лилось ручьем. Да, вы когда-нибудь вообще использовали плачущие эмодзи? Или да,
1: слушайте, нет, я как. Нет, какашку я постоянно направо и налево.
2: Нет, я вижу, даже
1: как
2: в туалете.
1: Да, это мне не проблема.
2: А как им насчет эмодзи какашка?
1: Вот я про эмодзи какашка.
2: А, вы по эмодзи?
1: Да,
2: ну и не только. Нет, вы. Плачущие эмодзи когда-нибудь использовали? Я лично никогда в жизни.
1: Да нет,
2: меня
1: конечно.
2: Можно заставить использовать плачущие эмодзи только обманом. И, кстати, знаете, если я вдруг кому-то поставил рыдающий вот этот смайлик, это мошенник. Я только говно с глазами, все.
1: Ну, это ржу до слез. Порой даже в комплексе, и то, и другое. Чтобы окончательно добить оппонента.
2: Какашка?
1: Да. Какашка, ржу до слез. А какая-то же вся смешно, когда какашка.
2: Да?
1: С глазами.
2: Всегда?
1: Ну, Не, ну есть, конечно, такие ситуации жизненные,
2: да,
1: когда...
2: вот и я.
1: Когда плачущая ситуация. Какашка и плачу.
2: В общем, сложно. Очень непросто, потому что мы уверены, что вы там, по крайней мере, не зуммеры, не знали о том, что вот не плачущие эмодзи, ржу до слез, это уже кринжово. Так вот, вопрос очень серьезный, поскольку мы уже давно эмоционально, по крайней мере, переехали из офлайна в онлайн, и все эмоции выражаем там. А выражаем с помощью чего? Правильно, с помощью эмодзи. Так вот, вопрос... Какие эмодзи, на твой взгляд, кринжовые? Хорошее слово кринжовые, да? Молодежное, да,
1: ну,
2: пока
1: такое...
2: еще. Мне кажется, что нету более кринжового слова, чем слово кринжовое. Потому что это уже настолько не молодежно и не модно. Но мы давайте будем, как уже пожилые, использовать именно это слово. Так вот, какое эмодзи кринжовое? Да, вот какое эмодзи вот ты никогда в жизни не используешь, потому что это отстой. Или, может быть, ты не понимаешь,
1: да,
2: что
1: вот
2: это.
1: Да, какие-то ситуации с непониманием. Если мы выясняем, что молодежь использует одну эмодзи для выражения разных, а то и противоположных полярных эмоций, были какие-то ситуации, когда кого-то ты не понял, какой-то казус случился, там, который перелился в реальную жизнь, там, набили морду кому-нибудь.
2: Случай с эмодзи. Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме предложили считать бедными россиян с доходом до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты считают, что нынешний порог не отражает реальную ситуацию. В прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля. И человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. По мнению авторов инициативы, порог нужно поднять до 45 тысяч рублей. Именно такой доход они считают необходимым для нормальной жизни.
2: Для нормальной? Для нормальной это как у депутатов, что ли? Или у депутатов уже ненормальная? Какая? Паранормальная?
3: Ну, у депутатов беспокойная и тревожная жизнь. Груз ответственности давит очень серьезный. Там, да, вот,
2: вам конечно. Не 45 тысяч, конечно. Ну и что они говорят? Значит, депутаты, значит, непонятно, кстати, какие, да, говорят, что значит, в прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля, и человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. И, значит, и поэтому они подняли эту планку до 45 тысяч. А, то есть, я не понял, а в случае с 45 тысячами это не так? То есть, смотрите, значит, 45 тысяч – это нормальная жизнь, а 39 тысяч и 99 рублей – это уже бедный, и это как бы не так, я не понимаю. Что,
3: да,
2: то есть, смотрите, 39 тысяч 99 рублей – это нормально или уже бедно?
3: Нет, это бедный, но это, к счастью, у меня хорошие новости, легко исправить. Если у тебя 39 999 рублей, ты можешь выйти на улицу и попросить милостыню. Тебе дадут рубль, и ты станешь нормальным.
2: Тут проще, да.
3: К магазину выйти к кому-нибудь, знаете, там, дяденька, подайте там, да, там.

0: Личному это разобрать. Мы хотим, вот я хочу понять, что такое нормальная жизнь. Вот если уж говорить про выражение, вот есть такое выражение, ну, понятно, по радио оно не слишком популярно, но я его сделаю популярным, ну, в смысле, нормальным на радио. Есть такое выражение, всем известное, буй без соли доедает.
1: Уточнение, последний.
0: А, последний.
1: Если он не последний, как бы тут это же нормальное.
0: Ну, смотрите, да, последний буй без соли доедает. Это что значит? Это значит, что живет плохо человек, бедно. А тогда вопрос, исходя из этого выражения, а нормально это как? Это значит, что он буй с солью доедает? Или он, например, скажем, доедает буй с аджикой?
1: С горчичкой можно там.
0: Горчички? А просто буй в сухомятку — это бедная жизнь,
1: да? Это очень бедно, да, без соли там, да.
0: Вот как нам с депутатами точно определить понятие нормальная жизнь? Нормальная — это как, два буя или только соль? Потому что, знаете, на 45 тысяч соль, конечно, можно купить, и даже на год можно. А вот с буями уже не купишь.
1: Ну, это как, ну, есть разные, может, есть оптовые закупки, можно, там, знаете, там как-то вот такие, по пенсионному, там, знаете, там, ну, это как-то может выкрутиться. Ну, вам сказать, что нормально 45-ка. Ну, тут главный вопрос другой, смотрите, депутаты предложили считать, как бы, вот такой-то прожиточный минимум, ниже — это бедность. И что? Как бы... Как, вот, что, какие действия после этого?
0: А секундочку, какие действия? Главное не действия, главное знать. Главное знание. Знание, что ты бедный. Да, вот теперь мы знаем, что вот это бедный. И может быть, тогда вот на бедных, как бы, может им раздать какие-то значки бедных.
1: А, то есть как-то вот регулировать. То есть,
0: да.
1: Может выдать бесплатно рванину какую-нибудь, там, знаете, там какие-то...
0: Лохмотья
1: какие-нибудь.
0: Да, а, там, да, и кепку со словом «бедный». Да, конечно, ну чтобы...
1: Сандали.
0: Что сандали?
1: Ну, сандали.
0: Это бедных сейчас, да?
1: Ну, как бы, ну что, да, зима же скоро.
0: А, да, как бы вот
1: вериги.
0: Чтобы знать. Это, вот, это понятно.
1: Сумму переметную.
0: Но это, правда, тоже денег стоит. Понимаешь, так вот всех на бедных не напасешь.
2: Крем-хруст-шоу.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мегаутро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика на собственных участках. В Пермском крае владельцы земли проигнорировали требования администрации уничтожить ядовитый сорняк, после чего дело дошло до суда, а приставы запретили им выезд за границу. Ограничение сработало. Собственники быстро зачистили участок от зарослей и запрет сняли.
2: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика? Это что, прецедент? То есть теперь так всегда, что ли, будет? Ну, да. Смотрите, раньше выезд из страны ограничили в основном алименщиком. А теперь как, борщевичником? То есть, получается, что значит, борщевик приравняли к алиментам, что ли?
3: Ну, к алиментам, к долгам, там, по разным там непогашенным судимостям.
2: Борщевым. А почему им ограничили выезд из страны? Что это за мера наказания такая? Нет, это как бы я просто, может, что-то не знаю. То есть считается, что для тех, у кого на участке борщевик, самое страшное наказание — это не покидать родину, да?
3: Ну, одно из, да.
2: Нет, ну, это вообще, конечно, так сказать, вообще считается самым страшным наказанием для многих россиян. Но почему для борщевичников-то? Или, может быть, они поэтому как бы и текают за границу от борщевика? То есть так на участке все заросло борщевиком, что хоть в Монголию.
3: Да, тут родина, точка невозврата, как бы уже ничего не поделаешь. Там,
2: только в Румынию.
3: Да, все так. Борщевик вытеснил меня за пределы родины.
2: А как называется этот вот тип эмиграции? Вот есть так называемая политическая эмиграция, а это как называется борщевическая эмиграция, да?
3: Ну вот не будет никакой эмиграции, их не выпускают пока борщевики.
2: Нет, пока, да, не слава богу, они нам здесь нужны, да?
3: Да, выкоси борщевики, вали на все четыре стороны.
2: Ну хорошо, а если ты на границе в аэропорту покажешь борщевик вырубленный? То есть, скажем, вот если ты сунешь его как бы в окошко пограничнику, вот типа, вот загранпаспорт, вот там виза, а вот борщевик. Пропустят?
3: Ну, нет, не пропустят. Потому что, смотрите, тут широкое поле для мошенничества. Во-первых, для коррупции, конечно же, как и везде. А для мошенничества. То есть, а вдруг этот борщевик нарвал по трассе в аэропорт, а не на своем участке? То есть, а на участке остался.
2: Вот, и поэтому нужно что-то более серьезное. Вы абсолютно правы. Тогда, может быть, знаете, чтобы действительно вот этого всего ерунды этой нашей не было, может быть, тогда в загранпаспорте сразу делать фото с борщевиком. То есть, как бы смотришь вперед в объектив, и как бы лицо из кустов борщевика вырублено.
3: Ну, тоже не получается, как бы, если как бы, нужно видео. То есть, смотрите, борщевик чем опасен? Он жжется, падла, да? Собака такая. То есть, он, ну, то есть, волдыри от него. Нужно видео, где ты полностью голый и босый бегаешь по своему участку. То есть, демонстрируя тем самым, что никакого борщевика нет, что вот безопасно.
2: Это в загранпаспорте,
3: ну,
2: да?
3: Ну, не видосик,
2: ну, конечно, один. Небольшой. Да. А если ты бегаешь голый и босый, ну, уж говорить, что он жжется, а ты бегаешь голый и босый и весь в волдырях от борщевика.
3: Ну, тогда за комиссию засылать.
2: А если у тебя лицо как борщевик вообще?
3: Это как?
2: Что делать?
3: Ну, такое. Даже вы не очень похожи. Хотя что-то сходство есть.
2: Ну, это просто потому, что вы смотрите в зеркало. А посмотри, борщевик. Вот как, кстати, у меня лицо в этом смысле? Меня, вот как... Вот у нас же, знаете, на самом деле у пограничников, в том числе уже, они выработали некоторые навыки, некоторые такие вторичные знаки сигнала, да, которые говорят о том, что там алименчик или там он нервничает.
3: Или что-то.
2: Нет, просто по поведению. Да?
3: Раньше, знаете, в правах как бы гаишники ставили какие-то пометки.
2: А, можно понять, да, вот как выглядит такой злостный борщевичник?
3: Ну, не знаю, но если он действительно вот ситуацию запущена, то, конечно, его пригорает знатно там все, обжегся.
2: Буквально.
3: Так что аж в Армению.
2: Не в переносном смысле пригорает. Горит.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пожилые дамы из так называемого отряда Путина предложили запретить россиянам ездить в Европу. Активистки считают, что за границей русских мужчин могут калечить и превращать в женщин. Правда, поездки максимум на 3 дня бабули все-таки разрешили оставить. По их мнению, за такой короткий срок много вреда нанести не успеют.
2: То есть за 3 дня все-таки не успеют, да, превратить мужиков в женщин? А нет, секунду, а тогда мы хотим знать, за сколько успеют. Мы хотим знать, вот сколько дней уже опасно. Это начиная с 4, как бы, да?
3: Не, ну я думаю, что 4 тоже еще туда-сюда. Знаете, там есть как бы там, да, есть варики, что все будет нормально, все обойдется. А вот уже неделя...
2: Нет, а с чего это? А что это такими широкими мазками? Вы что-то оптимистично, а я вот не уверен. То есть, если она говорит, что на 3 дня можно, они говорят, да, значит, на 4 уже может и нет. То есть, значит, давайте будем все-таки исходить из пессимистического сценария. То есть, что тебя в Европе превращают в женщину на 4-й день. Кстати, надо записать сейчас, на 4-й день. И, кстати, возможно, именно поэтому вот наш министр иностранных дел Лавров туда сейчас уже почти не ездит.
3: Не ездит.
2: Да? А вот зато, скажем, Филипп Киркоров.
3: А что?
2: Ну, он туда, по крайней мере, раньше он ездил туда надолго. А я, знаете, думаю, типа, что с ним не так? То есть уехал на гастролю там в Болгарию нормальным, а вернулся в перьях. Это там, может быть, его в пух и перья, как говорят бабушки, искалечили.
3: Ну, смотрите, как бы, в Болгарии он на гастроли никакие не ездит. Если ездит, то просто так. Ну, какие гастроли? Как бы, у них там своих Киркоровых хватает, как бы, я думаю.
2: Ну, куда?
3: Ну, какие? Ну, что?
2: А, ну, тогда зачем? Ну, не важно. Ну, просто... где же его искалечили в перьях?
3: Ну, где-то... И, кстати, вот это важно про Болгарию. Вот смотрите, аж что мы считаем опасной Европой, токсичной, как бы? Вот Беларусь, прекрасная страна, но это Европа, да? Как
2: ну, Руси. Хоть и по совсем восточной, ну, нет, ну да.
3: Ну, скажем, да, если географически и технически, центральная, как бы. А восточная — это ну, Россия. Исторически, этом... конечно, восточная.
2: Хорошо, да, но... да, согласен. И поэтому что?
3: Вот в Беларусь можно ездить. Даже пожилые, хотя, пожилые дамы из отряда... Ну, слушайте, ну, там, я внимательно слежу за творчеством этого коллектива. Там не только пожилые дамы, там есть еще и вполне себе пожилые джентльмены. Да, их меньше.
2: И?
3: Ну, просто...
2: Ну, значит, не, ну, они дамы. Искалечены?
3: Нет, не искалечены. Вот эти
2: вот. А вот сами эти дамы, они уверены, что они просто не результат того, что они когда-то съездили, да,
3: ну,
2: в Европу?
3: Нет, ну, Господь с вами.
2: Нет, я надеюсь, что нет.
3: Нормально, они просто знают.
2: А как они русских-то мужчин калечат и превращают там в женщин? То есть, что именно там в Европе в этих происходит? То есть, приехал, ну, скажем, давайте уже не будем далеко ходить, раз уж начали с Киркорова, чтобы 2 раза не вставать. То есть, приехал, скажем, Киркоров в Румынию. И на 4-й день раз, и что? Его искалечили, это что? Это типа пипиру ему, что ли, отрезали? Насильно?
3: Ну, нет, тут река. Все страшнее. Возможно, все-таки придется вам встать с Киркорова. Хоть 2-й раз. Смотрите. Точная цитата из первоисточника. Калечить и превращать женщину.
2: Ну.
3: Вот калечить, ну, я понимаю, можно оглоблей промежнок въехать.
2: Нет,
3: да?
2: Это одно...
3: А превращать, это уже магия черная какая-то.
2: Нет,
3: какое-то
2: нет.
3: Колдунство сильное.
2: Нет, вы не путайте. Это просто одно результат другого. Одно следствие другого. Искалечить, отрезать пипиру, тем самым превратив женщину. Но только, знаете, единственное, что Европа-то Европой, но в Таиланде вообще за такое деньги платят. А что они только про Европу? Или в Таиланде это не страшно, потому что там мужчин превращают в женщин добровольно.
3: Да, а тут без твоего ведома.
2: А тут по любви, конечно. Ну, окей, хорошо, ладно. Приехал ты в Европу, значит, на 4-й день тебя искалечили, отрезали пиписку. А зачем? Что дальше? То есть пиписку что? Взяли себе?
3: Оставили, конечно.
2: А тогда, извините, тогда это уже гоп-стоп. Это уже уличное ограбление.
3: А почему вы называете уличное? Может, это дома уютно все?
2: Вот тогда это воровство. А и почему на 4-й день? Именно, скажем, то есть 3 дня дают тебе, да? То есть присматриваются там, да? Если что, отрезать, да? На 4-й раз?
3: Ну, возможно, да.
2: Но при этом, знаете, они сказали же, важно тоже понимать, что на 3 дня можно, потому что много вреда нанести не успеют. То есть все-таки вред-то нанесут. Ну, то есть обхватят пол. Да, пол. На пол шишки.
3: Да, приедешь, пролечишься, подорожник приложишь.
2: А потом как? Значит, что дальше? Отрезали на и...
3: И что? И вот этот самый знаменитый суп из семьи, европейский, из семьи, как бы... Лабуб!
4: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7 собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Когда-то кто-то очень странный, очень малохольный решил, что радиослушатели — это не те, кто радио слушают, а радиослушатели — это те, кто на радио пишет. И с тех пор вы все пишете на радио. Ну, по крайней мере, вы, наши пишущие радиослушатели, написали сюда кучу всего, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что плачущие эмодзи, по данным Гугла, стал самым популярным смайликом в мире. Он обошел таких как лидеров, как «ржу до слез» или «лицо со слезами радости». И вот сегодня все в основном об эмодзи мы говорим. Какие ты используешь, какие не используешь, и считаешь, как будто просто не камильфо как бы это делать. Уж извините за это слово. Может, какие-то случаи есть эмодзи странные, непонятные какие-то там казусы какие-то. И вы знаете, у наших слушателей есть свой какой-то кодекс вот выработанный. То есть, что удивительно, но что хорошо. Вот, например, такая история. У меня жесткая позиция по эмодзи суши, утки и волка. Ни при каких обстоятельствах их не использую. Хотя это часто бывает уместно, но мои принципы мне важнее.
0: Ну, конечно, это... Особенно, я вам скажу честно, я вот не такой принципиальный, как он. Ну, я не использую, видимо, интуитивно просто. Тоже, я тоже, видимо, порядочный человек в душе. Вы когда последний раз использовали эмодзи утку вместе с суши?
1: Ну, а нужно раз вместе, да, может, по отдельности. Сначала утка, вот зачем эмодзи?
0: Утка, я вам скажу, нет, это как раз более-менее понятно. Потому что утка, вот это единственное, что мне из этих трех понятно, потому что мне еще в детстве в больнице научили, что утка — это куда ты писаешь.
1: Ну вот хорошо, да.
0: С уткой понятно. То есть же, да, куда это поставить?
1: Ну да, то есть медсестре своей посылать. Да,
0: а вот суши, я вот... суши сложнее, потому что вроде суши... В суши же не писаешь, да, совсем?
1: Нет, и волка тоже. Так что все, забейте. Вот еще вот... Еще вот не табу у наших слушателей. Яичко! Оно искушает и даже развращает. Нужно возрастное ограничение 25+ для яичка.
0: А что, на яичко можно смотреть только с 25?
1: И вот, кстати, что? Странно, да, почему? Потому что имеется в виду просто куриное, вот обычное. Я не понял, что вот мы все...
0: А это неизвестно. Оно выглядит как куриное, а он имеет в виду не куриное? А может быть, он имеет в виду, да, петушиное. Вы можете доказать, что это не петушиное? А это уже как минимум, да это не 25, это запрещено для детей.
1: А вот еще про случаи с эмодзи. Мое почтение, КХ, стараюсь не использовать сердечко, так как мой друг Витя Кипяток ставит его на все мои сообщения вместо обычного большого пальца вверх. Теперь, когда ставлю сердечко девочкам, на всякий случай перепроверяю, мало ли. И вообще, как дела?
0: Я не понял, у этого чувака есть друг, который ему ставит на сообщение сердечко?
1: Ну, типа да, что он-то имеет туда, наверное, нет, что давай, понравилось, ситуация двойственная.
0: Подожди секундочку. Друг или друг?
1: Наверное, надеемся, что дружище.
0: Ну, как не...
1: Просто человек эмодзи неграмотный, не прошел курсы.
0: Или грамотный в эмодзи, но не друг, а близкий друг. Мне никто из мужиков никогда в жизни не ставил никаких сердечек.
1: Ну, а в друзьях Вити Кипятка.
0: Вот! И тут у меня следующий вопрос. Если уж мы говорим про эмодзи. А есть ли эмодзи Кипятка? Вот потому что такой эмодзи мне действительно нужен. И наверное, хочется сказать, я кипятком прямо это. Вот.
1: Ну, наверное, полистайте. Возможно,
0: я вас не видел, нет. Кипяток? Нет. Вот
1: там есть же эмодзи там чайника, например. Я предполагаю, я не знаю точно. Или кофейника там что-то. Да? Ну, а внутри кипяток.
0: А, там внутри в чайнике.
1: Это чайник, а в чайнике Витя Кипяток. Так. Вот пишет нам Змеилов Казанский. Здравствуйте, господа Кремович и Хрусталевич. Я зумер, мне 21 год. И я считаю, что выражение каких бы то ни было эмоций одним плачущим эмодзи есть самый, что на есть, кринж, который я всегда отвергал и не понимал. Это все пошло с Запада. Подбираются школьники у них, ничего своего придумать не могут. Доедалы.
0: Доедалы, кстати, хороший эмодзи был. Нет, и слово хорошее, эмодзи нет такого, доедалы. Ну, это с Запада, конечно. Я скажу, кто это пишет?
1: Змеилов Казанский. Он зумер в 21 год.
0: Да, дорогой мой, я скажу тебе больше, ты, наверное, удивишься, но и сами эмодзи пошли с Запада. Как, собственно, и смартфоны, в которых ты их используешь. Да, с Западом в этом смысле проблемы. Смотрите, у нас от них интернет, смартфоны. У нас от этого Запада эмодзи эти проклятые. А помнишь, как мы жили хорошо до смартфона?
1: Вот, и до всего. Как вот до, как жили. Вот нам человек напоминает. Какие нафиг эмодзи? Какие нафиг смайлики? По-сурманской это все чепуха. Вот в наше время были скобки. Направо скобка. Улыбка значит много скобок направо. Ржач полный. Налево скобка. Грусть. Восклицательный знак между точками. Это вот ты
0: больной. Да, а две скобки - это бухой в скобку. Да, есть такая штука. И действительно так. Это касается тоже смартфонов. Но вот что значит в наше время? Я тебе скажу тоже по секрету. Второй секрет открою. Скобки есть до сих пор. Больше того, я ими тоже пользуюсь. Мне не женьки эмодзи. Мне достаточно, чтобы выразить любую эмоцию, ну, если уж недостаточно, собственно, написанных слов, да, мне достаточно двух скобок, восклицательный знак и вопросительный. Потому что со скобками ты все объяснил. Восклицательный знак, это когда пинг у тебя, да, а вопросительный, он же кривой, да, то есть и в этом случае тоже можно. Это
1: режим ожидания, да? Или все сложно?
0: Да, двоеточие. Нет, троеточие, это когда... Помните, да?
1: Не, я уже забыл.
0: Так что зачем? Зачем им эти эмодзи? Объясните, я понимаю, что они реально не могут использовать это. Вы что предпочтете? Сделать какой-нибудь идиотский этот шаблонный вот этот смеющийся смайлик или наоборот плачущий? Или все-таки этот
1: скобку? Ну, этот, конечно, да, что-нибудь такое. А вот еще тоже есть такие у нас эмодзи-аскеты. Мне пофиг, я женщинам шлю только банан, баклажан и то ли сливу, то ли персик. Больше ничего.
0: Это он про эмодзи или про посылки?
1: А вот, ну да.
0: Кстати, хорошая история про посылки. Про посыл. Эмодзи, сейчас банан, слива. А слива есть, да, эмодзи? В какой случае слива?
1: То ли банан, то ли слива, то ли персик.
0: А слива в каком случае шлют?
1: Ну, типа, ты персик.
0: Я прислал слива. Ты персика, нет? Ты просто персик.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На Чукотке у 58-летнего мужчины конфисковали 3 канистры, в которых он хранил алкоголь для перепродажи. По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина скупил в магазине в поселке Проведение более 2000 бутылок спиртного и собирался продать его в сельских поселениях. Алкоголь он хранил сразу в 3 своих квартирах. Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте алкоголя, оштрафовал на 2 миллиона рублей и конфисковал недвижимость, которую использовали для хранения товара.
2: Конфисковал 3 квартиры? Я думал, конфисковал 3 чума? У чукчей же чумы?
3: Ну, это поселок Проведение, какие-то центр цивилизации. Ничего, там пятиэтажки.
2: Ну, а может, квартиры типа чум, знаете, видовая. Ну, значит, что за, значит, 2000 бутылок спиртного у него конфисковали 3 квартиры? Это я что-то не понял. Это какой-то типа равноценный обмен по принципу талиона, типа око за око, зуб за зуб. То есть цена 3 его квартир равна сумме 2000 бутылок водки, что ли?
3: Там вообще странно все. Смотрите, у него и водочку забрали.
2: Нет, я просто подожди,
3: штраф квартиры. 2 миллиона. И квартиры еще отжали.
2: Да, то есть еще раз, за 2000 бутылок водки. Ну, хорошо, ладно, на Чукотке квартира, наверное, так и стоит, как 2000 бутылок водки, да? Ну, точно, не дороже.
3: Ну, там недорогая недвижимость, но я присматриваюсь.
2: Ну, объясните мне, по какой... Или к недвижимости, или к 2000? Они к 2000 ли бутылок? Господин Крем, объясните другое мне, по какому закону, по какой вообще логике жизни у него забрали 3 квартиры? Окей, значит, он хранил там у себя алкоголь для перепродажи. А что, у нас за это квартиры конфисковывают? И почему сразу 3 там, да? Ну ладно бы одну там.
3: В 3 хранил, 3 забрали. Хранил бы в 5 квартирах. Или в 10, вот столько бы и забрали.
2: Это что, на Чукотке такие законы? Причем там же было сказано, собирался продавать в сельских поселениях. Собирался. То есть даже не продавал. То есть на Чукотке такой суровый закон, что даже за то, что собирался что-то продавать, изымаются 3 квартиры.
3: Возможно, его еще и выпороли и заклеймили.
2: А, ну это в этом здесь не сказано.
3: Что же, чтобы не нервировать.
2: То есть отобрали квартиру, а машину, то есть оленя, у него тоже забрали?
3: Ну, а в этом тоже чувствую. И тут странная история. Смотрите, хранил в 3 квартирах 2000 бутылок водки. Я представил себе, ну, на одной кухне можно разместить их там. Ну, просто вот 2000. Это не 2 миллиона.
2: Ну, уж квартиры маленькие, поэтому это... Просто на кухне. Ну, квартирки там такие, знаете, студия чукотская, типа ЧУМ, чисто под 2000 бутылок максимум. Причем в каждой, чтобы по сколько...
3: По
2: чуть-чуть, да. Ну, окей. Я просто не очень другое понял. Значит, по данным прокуратуры, там было сказано, значит, мужчина скупил в магазине в этом поселке, значит, более 2000 бутылок спиртного. А кто-то не очень понял, а он сразу эти 2000 бутылок купил? Типа, там, да, пришел в магазин, там, мне, однако, водка нужна, да, побольше, у меня именины. Там, сколько вам? Да, ну, бутылок 1002, да?
3: Не, ну, постепенно, как курочка по зернышку, я думал, может, год как бы скупал.
2: А почему... Зачем ему их перепродавать? А почему бы тем, кому он перепродавал, их в магазине не купить?
3: В каком магазине? Отдаленные поселки. Там вообще ничего нет. Там просто такой белый медведь и все.
2: Так, по его схеме приехать в магазин? Нет, никак? Или у чукчик с рук надежнее? У меня магазин, однако, обманет, а чукчи нет. Ну, хорошо. И теперь, значит, что... У чукчи нет ни спиртного, ни квартиры. Слушай, они бы хоть бы ему водку оставили, как компенсацию. Потому что если выпить 2000 бутылок, то и квартира
3: не так страшна. Кстати, да, действительно, смотрите, в тюрьму его не посадили, то бишь, чтобы на полное удовольствие они взяли там, да? Где там тепло, кормят, макароны дают там, да? А он остался на улице, на Чукотке.
2: Без водки.
3: Да, без водки, без квартир, без денег, 2 миллиона штрафа. Он замерзнет же, зима скоро. Ну, спасать
2: что-то, чела надо. Что-то бы отдали, растерли бы его хоть. Хоть одну бутылку водки оставили, что на голое тело наброс.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Урологи предупредили, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. По словам специалистов, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки, особенно если во время эрекции половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Врачи связывают такие травмы с повышенным риском болезни пирони, которая может привести к боли, искривлению и проблемами с эрекцией.
2: Пирони? Да какая там пирони? Если реально, как они говорят, слишком агрессивно мастурбировать, так какая пирони? Он может загореться. Это уже не пирони, это уже пиротехника. Это уже член петарда. Пирони. Это пиромания. Это не одно и то же, кстати.
3: Нет, это Франсуа Пейрони, довольно вам известно, первый открыл эту историю.
2: Какую?
3: Мастурбацию? Нет, экстремальную.
2: Я, кстати, не знаю, кто первый ее открыл. Значит, и Пейрони... Нет, просто, значит, объясните мне, эта новость просто как мешком, точнее, этим, как будто Пейрони, как обухом по голове. Урологи, значит, предупреждают, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. А скажите мне, я вот просто до сих пор как бы, не знал, а это нужно нам всем знать. А агрессивная мастурбация, это вообще как? Вот знаете, есть анекдот, Буратино дрочил и сгорел. Это агрессивное? Да, пиротехническое такое?
3: Да нет, просто у Буратино были такие как бы факторы, то есть то что он деревянный, как бы, знаете, такие.
2: Окей, агрессивное.
3: Он в зоне риска.
2: Как агрессивно? Это с яростью, это двумя руками, да, это когда ты
3: присядку.
2: Да, когда просишь соседей помочь. Да, как?
3: Что с это? Яростью, так, будьте вы прокляты, сдохните, гниды, твари! Я вас всех как бы вертел там! Ах, наш собака, там ты сутулая! Да ну тебя нафиг!
2: А вы знаете! Нет, я
3: мама!
2: Вы знаете, что такое агрессивная мастурбация? Убедили, я понял, окей. Ну, окей, по словам специалистов, специалист по мастурбации звучит, конечно, красиво, да?
3: Так урологи же.
2: Да, специалист по мастурбации, это типа квалифицированный, это типа перворазрядник, да, по мастурбации?
3: Ну или? Да, достойный продолжатель дела Франсуа Пейрони.
2: Значит, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки. А, ну слушайте, ну тогда все-таки речь идет о риске загореться. То есть надо смазывать, чтобы из-за трения не спалить к чертям дом. И, кстати, возможно, нужны огнетушители рядом, как бы держать. Особенно, как было сказано, если во время эрекции половой член... Слушайте, а вот дальше, да, там тяжело. Особенно, если половой член загибается или подвергается сильному давлению. Слушайте, я вот всегда думал, что вот я живу долго и знаю много. Что вот я прожил интересную жизнь.
3: Многое попробовал, да?
2: Да, но теперь я понимаю, что все было зря. Потому что я ничего не знаю. Объясните мне, зачем? Зачем они сгибают и подвергают давлению половой член? Это точно мастурбация, а не драка с членом.
3: Ну, нет? Есть такие, знаете, увлекающиеся натуры. Есть такие максималисты такие. В жизни все привык доделывать до конца. И в том числе, как бы.
2: Нет, пройдите. Я хочу просто выяснить. Это, уверен, что это то, о чем мне говорят, что это мастурбация. А это невольная борьба со своим половым органом. Зачем они его сгибают? Это что, захват болевой, удушающий? Зачем они душат член? Послушайте, может быть, это вообще никакая не мастурбация. Может быть, это смертоубийство. И, может быть, нужно в таких случаях полицию вызывать?
3: Да, но, в общем, это не борьба, скорее, фехтование. Можно на шпагах.
2: Вот это другая. Нет, когда он душит и сгибает. Чтобы, знаете, чтобы он члену голову не оторвал. Головку. Чтобы не свернул ее. Что делать? Куда звонить?
3: Пожалуй, я сегодня ночью не засну. После всех этих историй не смогу. Бессонница будет, ворочаться буду.
2: Да, это страшно, конечно.
3: Кошмары будут сняться.
2: Ужас.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Вода из офисных кулеров может вызывать диарею и проблемы с желудком. Врачи предупреждают, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Даже небольшое снижение иммунитета может увеличить риск серьезного отравления. Особенно осторожным с такой водой советуют быть детям и пожилым людям.
2: Детям и пожилым людям? А что пожилые и дети делают в офисах? А что, бабушки с внуками приходят напиться из кулера на халяву?
3: Или что? Ну, нет, есть офисы, где есть и пожилые, и дети. Вот, например, Радиорекорд. Пожилой, кто-то совсем дети.
2: А, вы видите, там Виолетта Юшкина и мы. Ну, Рекорд, да, с Рекордом понятно. А что? Ведь они же сказали, вода из офисных кулеров именно, да? То есть может вызывать диарею. А что пожилых и детей-то тогда?
3: Ну, смотрите, пожилой гендиректор, как бы, да? А дети — это его внук-курьер.
2: Окей. Ну, у нас в офисах как бы... Да, ну, ладно, с нашим разобрались. Ну, окей, а почему именно вода из офисных кулеров может вызывать диарею? Это как бы это именно офисные кулеры, поносные такие. И там же было сказано, значит, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Резервуары — это вот эти бидоны, что ли?
3: Нет, бидоны — это бидоны. Резервуары —
2: это бидоны в
3: хорошем. На что этот бидон ставится?
2: А, емкость. Окей, тогда скажите, значит, а кто тогда в офисах должен за ними ухаживать? Вот, да, за вот этими, как они называются?
3: Ну, какой-то инженер технический какой-нибудь, директор.
2: А как вообще они называются? Так называются резервуары?
3: Ну, наверное, как-то у них есть куда-то название.
2: Сливной
3: бачок.
2: Вот эти вот сливи. Которые
3: где, вот, где вот эти два слива, горячие и холодные?
2: Кто у нас ухаживает за бидонами?
3: Ну, если я скажу, что МС Жан, вы же не поверите, потому что это неправда. Или Балдин.
2: Никто!
3: Никто, да.
2: Ну, кстати, вот поэтому вот диарея. Кстати, кажется, сегодня совсем
3: плохо,
2: да? Ухаживали. Да, я сейчас я сбегаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои черные носки под черные туфли, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу проблем использования эмодзи. Вот Макс Обыковенный пишет. Он задает вопрос, загадку. Здравствуйте, уважаемые Крем и Хруст. А угадайте-ка, что обозначают вот эти эмодзи? Пришла это на 2 эмодзи. Один такой... указательный кисть с указательным пальцем вперед, а второй, когда вот типа вот, другая кисть, окей. И они напротив друг друга. То есть вот палочка и такой колец. Вот такое. Что обозначает?
0: Ну, по-моему, очевидно. Вот
1: там хорошо.
0: Указатель, да, нет, конечно.
1: Вот там хорошо, там
0: нет,
1: окей.
0: Тут, понимаешь, чувак, тут, конечно, зависит многое от того, какому поколению ты принадлежишь. Я догадываюсь, что кто-то в каком-то поколении может воспринимать это как указатель, да?
1: Но, вот, на что-то хорошее, на окей.
0: Конечно, да? На хорошее,
1: там,
0: да.
1: Там ништяк. Там,
0: но мы там более старшее поколение. Я вот, например, я даже вижу по глазам, что вы в этом видите хороший знак.
1: Конечно,
0: да?
1: Ну да, разумеется, я всегда в целом видел во всем хорошее. Я хороший человек, как бы. Меня окружают хорошие люди.
0: А когда палец входит в дырку, то это разве плохо?
1: Это для хорошего человека. Нет, для плохого человека это хорошо.
0: Хорошо, а для хорошего
1: это плохо.
0: Да, ну тут уже важен, кстати, контекст. Ведь я просто думаю, вот в каком случае можно... прислать. Вот если, например, в тюрьме получишь такое
1: сообщение. Ну вот это да, с воли.
0: Или наоборот.
1: И подпись. Скоро ухожу по УДО.
0: Слушайте, а почему действительно нет вот нормального, просто такого человеческого эмодзи без всего этого? Чтобы надо, знаете, там правой там, рукой левое ухо что-то изобретать. Там, палец, окей. Почему сразу не сделать вот это эмодзи, чтобы вот...
1: Для этого есть фотки. И даже гифки. А? С натуры, да. Можно прислать, да, гифку.
0: А что там на ней?
1: А все понятно. Разжевывать не нужно.
0: То есть не нужен палец, да? А так, по бедности, да, когда денег нет, бюджетно, это палец и окей. Кстати, есть повод его сейчас отправить. Потому что, согласитесь, что вот в этот момент нашей программы это уместное сообщение.
1: Да, конечно, уже было.
0: Пора. Все, товарищи, или не все, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал, называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Фу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

Радио Рекорд. Титульский он будет в эту субботу. Обязательно послезавтра следите за эфиром. Мы приготовили для вас много сюрпризов и подарков. Ну а прямо сейчас вы слушаете шоу «Колбасный цех», в котором мы раздаем новую энергию рейдера.

0: Record. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: «Эволют Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2.
4: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
3: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня.

0: АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
3: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирматрис 13». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-3-1-123-2022-2022-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6-68,91 м2. Не является публичной офертой.
4: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Колбасный цех на рекорде.

31 год. Да-да, ровно 31 год назад на частоте 106.3 FM в Санкт-Петербурге мы начали вещание. С тех пор прошло много всего интересного. И прямо сейчас я приглашаю вас в музыкальное путешествие. В нулевые годы. В то самое время, когда появились ваши любимые фестивали. Пиратская станция, трансмиссия и, разумеется, колбасный цех. В этом выпуске я собрал для вас ту самую музыку из той самой эпохи легендарных CD-дисков, миксов и компиляций Радио Рекорд, которые сформировали вкус целого поколения. В том числе, кстати, и мой. Продолжаем погружаться дальше, у нас с вами еще 25 с лишним минут. Don't you-

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
2: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-3100-1330.
3: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Если у вас возник вопрос, почему прямо сейчас в эфире рекорда такие легендарные треки, ответ будет закономерным. Сегодня мы празднуем свой день рождения. День рождения Радио Рекорд. Сегодня нам 31 год, вы представляете? Именно поэтому сегодня в эфире легендарные треки Дэвида Гетты, Аксвелла, Токадиска. А прямо сейчас «By Now», «For Sale». Полный трек-лист, кстати, будет в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно.

Это шоу «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Радио Рекорд. С днем рождения. Спасибо за все, спасибо за детство. Спасибо за возможность творить. Спасибо за возможность быть частью этой истории. Спасибо всем вам огромное за то, что вы слушаете нас. Надеюсь, вы это делаете регулярно. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. В следующий четверг в 9 вечера будет новый выпуск шоу «Колбасный цех». Это был для меня особенный эфир. Это было погружение в детство. Это были самые приятные моменты, которые я испытывал неоднократно, слушая CD-диски, MP3-диски, лайв-трансляции. Особенно прикольно было найти эти треки в очень хорошем качестве, потому что, как вы помните, трансляции в нулевые или трансляции через радио, или некачественные MP3-файлы, и музыка превращалась в кашу. Но это было не важно абсолютно, потому что важна была та энергия, которую давал этот звук, эта музыка. Это было очень сильно и очень прикольно. И мы эту силу ощущаем вместе с вами спустя столько лет. Я бесконечно благодарен радиостанции и всем вам, друзья, за то, что вы проходите этот путь вместе с нами. Оставайтесь счастливыми, слушайте электронную музыку, новую, русскую, иностранную, всякую. Получайте от этого удовольствие. И услышимся с вами снова в эфире «Радио Рекорд», главной танцевальной радиостанции России.

будете танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, зажигать со всей ответственностью и, конечно же, на максимум. Ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Все это можно сделать здесь, вместе с нами, с нашей радиотусой «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 840.

0: 56 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: начала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, во-вторых, сайт radiorecord.ru, в-третьих, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика будет час резидента и классный гость, с которым мы еще поболтаем, послушаем его часовой сет. В общем, увидимся и круто проведем время в рамках часа резидента. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: is no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect. No fluff, mafia style.
1: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный контент, записи свежие резидентов Рекорд Клаба и других тоже героев эфира, разумеется. Есть, конечно, у нас все это в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Крем Хрусталев, фейкаперы, Виолетта Юшкина. Кто там еще у нас есть? Я из Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лизм, Женя Балдин, Диджей Гвоздь, Леди Вакс. В общем, много-много персоналей и их шоу в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Обязательно забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, друзья. Час резидента, новое шоу в гостях. Ну, расскажу, что ладно. В гостях у нас Бьорн. Обязательно с ним поговорим. Если хотите задать ему вопросы, напишите ко мне в телеграм-канал Teamvox. Я уже создал специальный пост, так что можно будет что-то обсудить, поболтать и так далее. Все это в следующем часе. Ну, а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Бьор.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и вы слушаете «Час резидента» на Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях артист, который построил международную карьеру, выпуская музыку на крупнейших, не боюсь этого слова, EDM-лейблах, работая с мировыми звездами и выступая на крутых мировых фестах. Его имя — Бьор. За его псевдонимом стоит простая философия «Bring your own rules», создавая музыку по своим правилам и не бояться выходить за рамки. И сегодня весь час его музыка, его эксклюзивный сет и три вопроса о карьере, успехе и собственных правилах, чтобы сильно не отвлекать от сегодняшнего сета. Добро пожаловать в час резидента. Скажи, пожалуйста, много ли ты своего материала сегодня приготовил в сете?
2: Привет, взаимно, и большой привет всем слушателям Радио Рекорд. Своего, конечно, будет много, иначе зачем я здесь? Сыграю уже несколько вышедших треков, предстоящий релиз, который выйдет на лейбле у Фишера, и один эксклюзивчик, который пока еще мало кто слышал. Плюс музыка, которая сейчас постоянно звучит в моих сетах. В общем, все как надо. Час будет плотный. Погнали.
1: Слушай, ну круто. Еще раз рад видеть часть резидента. На сегодня он твой. Жми плей.

0: На связи час резидента на Радио Рекорд. Друзья, сегодня весь час за музыку отвечает Бьор. Мы продолжаем знакомиться с его звуком и параллельно говорим о том, как строится карьера артиста, когда твоя музыка начинает звучать на крупнейших мировых сценах. Бьор, скажи, пожалуйста, ты в какой-то момент оказался внутри мировой EDM индустрии? Я имею в виду Musical Freedom, Tomorrowland, Belly Dancer, Simon Beck. А когда ты сам осознал, что теперь все по-взрослому?
1: Наверное, впервые это ощущение пришло осенью 2019 года, когда Тиесто и его команда предложили стать эксклюзивным артистом их лейбла Musical Freedom. До этого уже были какие-то релизы, какие-то результаты, поддержка, но именно тогда я впервые поймал себя на мысли: окей, кажется, это уже действительно становится чем-то большим. Когда человек, на музыке которого ты сам во многом рос, предлагает тебе стать частью своей команды, это довольно сильно меняет восприятие происходящего.
0: Друзья, кстати, обязательно пишите свои фидбэки, отзывы у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а дальше еще больше музыки от Бьор. Это час резидента. Бьор, жми!

0: Час резидента.
1: В начале шоу мы говорили с тобой про эксклюзивный трек. Может быть, расскажешь о нем пару слов?
2: Да-да, обязательно. Трек называется «Disconnect». Выйдет он в сентябре, и в целом этой информации достаточно. Давайте лучше его послушаем прямо сейчас. Здесь Бьор. Вы слушаете мой новый трек «Disconnect». Шоу «Час резидента» на Радио Рекорд.

0: гостях Бьор или Байор. За его плечами международные релизы, большие коллаборации, выступления на главных фестах электронной музыки. Ну а сейчас самое интересное, еще одна часть твоей музыкальной истории, ведь главный принцип Bring Your Own Rules — это расшифровка, аббревиатура Бьор. Это я не для тебя, а для слушателей, чтобы им было понятно. Вот скажи, пожалуйста, какое правило музыкальной индустрии ты, может быть, сознательно нарушил или придумал свое, и именно это помогло тебе вырасти?
1: Мое главное правило, пожалуй, даже не совсем музыкальное, а больше человеческое. Мы с командой никогда не работаем с людьми, которым не доверяем, даже если предложение выглядит очень выгодным. Музыкальная индустрия бывает довольно жесткой, и, честно, здесь далеко не всегда самый короткий и удобный путь. И иногда из-за такой позиции я терял возможности и усложнял себе жизнь. Но для меня репутация и нормальные человеческие отношения важнее быстрой выгоды. В этом, наверное, и заключается мой «Bring Your Own Rules». Не принимать непорядочность только потому, что кто-то говорит, что так устроен бизнес.
0: Прямо сейчас, час резидента, продолжаем слушать сет Бьор. Погнали!

0: Это час резидента в эфире Бьорн, и сейчас мы подобрались к твоему свежему треку «Body's Going Out», который выйдет завтра на лейбле Fischer'а «Catch and Release». Для тебя это еще один большой шаг и одновременно редкий прецедент для российского артиста и громкий повод для всех нас. Короче, принимай поздравления, а прямо сейчас в рамках час резидента эксклюзивный презент трека Бьорн.
1: Йо, погнали слушать мой новый трек «Body's Going Out». Это час резидента, здесь Бьорн на волнах Радио Рекорд.

0: Ну и под финал сегодняшнего часа резидента на Радио Рекорд, друзья, напомню, что сегодня мы весь час вместе с вами слушали Бьора и слушали его сет, и разговаривали с ним. Спасибо тебе за этот, как всегда, по моему мнению, крутой сет, за честный разговор и за то, что принял приглашение в целом-то. Ну а теперь вам, рекордная семья, если зашел звук Бьора, обязательно ищите его на стримингах, следите за новыми релизами. Запись сегодняшнего шоу ищите в плейлистах Рекорда, в Телеграм, в группах Рекорда, в ВК и в Максе, и, разумеется, у меня в телеге Team Vox. Ну а мы встретимся с новым резидентом через неделю, в четверг, в 23:00 по московскому времени. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока!
1: Спасибо за приглашение. Всегда рад быть на волне Радио Рекорд. И спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Здесь был Бьор. Новая музыка уже близко. Услышимся в эфире и увидимся на танцполе. Всем пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: Реклама. На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: Рекорд Клуб. Леди Вакс. Леди Вакс.

for the heavy hitters. This is for the

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Diagnostics check in progress.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

where we are going. You will like it. I promise you will be safe.